0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Волгоград FM. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября в России вступят в силу новые авиационные правила, которые определяют порядок сопровождения маломобильных пассажиров и введут обновленные стандарты сервиса. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. По его словам, приказ подготовлен Росавиацией, так как старые нормы 70-х и 80-х годов устарели. Кроме того, изменения запретят рассаживать детей отдельно от их родителей. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километрах тепловой сети выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная к Году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на «Волгоград ФМ».
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Как-то сидели с друзьями и решили вспомнить старые телефоны, именно не номера, а те самые гаджеты.
3: Siemens C45.
2: Да, ну и, соответственно, 10, один из чуваков моих дружбанов спросил: «Ваша первая камера, давайте я начну, легендарная Sony A6300». На что наш друг Виталий сказал: «СИЗО 12, Зеленоград». Ладно, ребят, всем хорошего настроения, даже если вы находитесь в местах не столь отдаленных. Там, кстати, тоже слушают Волгоград ФМ. Вот.
3: Нет, мне сказали, что там слушают Радио Вера. Все остальное там запрещено.
2: Блин, не удалось.
3: Как-то мы обсуждали уже с тобой, да, одну из наших исправительных колоний в рамках рубрики «Навигатор».
2: Да.
3: Вот. И, соответственно, мне там отписали, что сорян, там выбора немного.
2: Ладно, жалко, да, жаль, что нас не слушают там, друзья. Но зато нас слушают люди, которые на свободе.
3: Поэтому масти и фарту, да, мы желаем всем остальным.
2: Да, правда, они этого не слышат. Ладно, значит, что касается нас, друзья. Особый четверговый эфир сегодня нас ждет с вами, потому что мы, хоть и находимся в режиме сохранения энергии, но этой энергии у нас достаточно для того, чтобы раздавать. В этом часе ждет нас прогноз погоды, рубрика «Сенсация», календарь и, конечно же, конкурс «Проще простого». Ну и, как всегда, возможно, афиша.
3: Почему ты всегда сомневаешься, Олег?
2: Не знаю, что...
3: Множество мероприятий.
2: Серьезно?
3: В городе. Множество. Не успеваем обо всех рассказывать.
2: Ну, давай.
3: Давайте так. Со вчерашнего дня... Слишком много букв «С», да, в этом сообщении. Хотя должна быть буква «Н». Выставка «Будни города Н». Народные промыслы из собрания музея имени Машкова. Там вчера, собственно, открылась выставка народного искусства по Волжье, Вятской земли и Тульской области. Можете полюбоваться городецкой росписью, дымковскими глиняными игрушками, филимоновской росписью. На выставке представят редкие экспонируемые предметы из коллекции музея. Выставка началась 8 июля вчера, а продлится аж до 23 ноября. Приходите, тем более там, возможно, оплата билетов пушкинской картой. Если таковой не имеется, то с вас 450 рубликов. Напомню, музей изобразительных искусств имени Машкова находится на Ленина, 21.
2: Отлично, друзья, ну теперь уже точно надо стартовать. Ты слушаешь одно волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, ребят, ну чё тут скажешь-то? 9 июля у нас на календаре уже 26 градусов. Ничего себе, обещает нам сегодня жаркий денёк. Ну и без осадков, как вы и хотели. Малооблачно, днём 33. Ветер практически отсутствует. 3, максимум 4 метра в секунду. Там северо-восточно, восточно. Ну, короче, вообще нечувствительно. Ночью 23 градуса, что тоже очень тепло. Ну и завтра обещают самый горячий день на этой неделе. До 34 градусов днем, около 24 градусов ночью. Также без осадков, очень солнечно. В субботу и воскресенье будет небольшое понижение. Ниже 30 вроде как должны упасть до 29 градусов. Но это, опять же, пока. Кто его знает, что будет дальше. А, кстати, дальше будет очень много хорошей музыки. Оставайся на Волгоград ФМ. Это же лучше. Радио.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Что там, ребят, по календарю? 9 июля сегодня. Значит, что мы отмечаем? Правильно, день рождения Тома Хэнкса. Это я просто запомнил, потому что я тоже с ним родился в один день. День сахарного печенья сегодня. Сладкоежкам посвящается денечек.
2: Чтобы не слиплось.
1: Чтобы
2: вот
1: не слиплось.
2: Такой тост. Классный. Получается за вас.
1: Да. Так, пьем
2: день,
1: сироп.
2: День веры в единорогов, Олег.
1: Есть такие люди, которые верят в единорогов.
2: Есть единороги, такие единороги, которые зачем-то людям в людей.
1: А, ну да. В людей верить как бы так себе.
2: Да.
1: Что-то, если
2: позже.
1: Честно, праздников не очень много.
2: День моды сегодня, в смысле.
1: Понятно.
2: Сейчас твое любимое дефиле, Олег. Олег, начнется прямо здесь.
1: Да.
2: А? Так, Международный день, слушайте, было бы, конечно, интересно, точнее, было бы так, конечно, чудесно отметить Международный день уничтожения огнестрельного оружия.
1: Уничтожение огнестрельного оружия,
2: да.
1: С помощью огнестрельного оружия. Было бы тоже прикольно, типа, я тебя продил, я тебя убью.
2: Тут разные варианты можно, допустим.
1: Угу.
2: Отплыть. Поближе к Марианской впадине.
1: А,
2: или закинуть
1: туда.
2: На дно. Mm-hmm. Все равно никто не занырнет глубже, правильно?
1: Да, есть такое.
2: Так, сегодня еще день тенниса.
1: Mm-hmm.
2: Вот я не знаю, падальщики, так сказать.
1: Mm-hmm.
2: Падальницы,
1: да,
2: подлюки,
1: да.
2: Подлецы.
1: Падлы просто.
2: Отмечают ли день тенниса?
1: Не, ну в какой-то степени же, это же тоже теннис, правильно?
2: Падал теннис, да,
1: да,
2: ну
1: все.
2: Так, официально.
1: Все. Mm-hmm.
2: Так, еще, что еще? День фантазии и юмора.
1: Угу.
2: В одну калиточку,
1: да.
2: Заносится этот праздник. Так, что касается событий, давайте к ним перейдем тоже. 9 июля 1722 года основана Ярославская мануфактура.
1: Ага, вот в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир в 1877 году.
2: Угу.
1: Именно поэтому сегодня мы отмечаем День тенниса.
2: Да, кто не в курсе, Уимблдон — это пригород Лондона.
1: Угу.
2: Типа как в Волжском у нас,
1: да.
2: По всему. В 1887 году, 9 июля, появились первые бумажные салфетки. До этого с катертью, там, занавеской.
1: Рукавом.
2: Да, рукавом.
1: Опять же, почему нет? Так.
2: Соседом, в конце концов.
1: Соседом, в конце концов, да. Угу. Ну, вроде как будто мне все.
2: Ну, что касается, видимо, за, помнишь, уничтожение огнестрельного оружия, 1955 год, именно 9 июля основано Погоушское движение ученых, выступающих за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество.
1: Отлично.
2: Открыт, кстати, химический радиоактивный элемент с атомным номером 102, он же Набелий.
1: Угу.
2: Интересно, в честь
1: прикольно.
2: Кого?
1: Угу.
2: В 1957 году. Ну и, соответственно, где-то в Екатеринбурге сейчас немножко поаплодируют, поднимут бокалы за детскую железную дорогу, которая была торжественно открыта в 1960 году. Свердловская
1: прикольно.
2: Детская железная дорога.
1: Да, и им везет, и нам везет. У нас тоже такая есть, друзья. Впереди будет конкурс «Прочь простого». Поиграем обязательно. Призы тоже есть. Короче, готовьтесь.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Концерт «Рок в опере» в театре Царицынская опера. Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
9: 6+.
10: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
11: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
12: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
11: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, можно уже звонить. Вы правильно все поняли. 39-101-5. Вот наш номер телефона. И это конкурс «Проще простого», где есть один вопрос и два варианта ответа к нему. Выбирайте правильный и, пожалуйста, забирайте приз. А приз, между прочим, сегодня — это что? Безлимит на один день для ребенка в Центре развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Поэтому что, берите на заметку. Ну и идите в «Космоклуб».
3: Вопрос уже, кстати, у нас готов. Соответственно, мы очень хотим, чтобы кто-то побыстрее

0: шутки иногда помогают нам, значит, спасаться как-то от депрессии.
1: Все актуальнее становятся вопросы про гужевые повозки.
0: Да, кстати, это тоже становится уже актуально. Прикольно, знаешь, я видел картинку тоже.
1: Про пешеходов, вот тоже
0: актуальные вопросы. Я видел картинку, значит, 92-й, 95-й, прочерки, дистоплива, там какая-то сумма и сено. 50 рублей, да. Вот, короче, я думаю, к этому мы тоже можем прийти, друзья. Мы можем прийти к...
1: Потому что приехать не получится.
0: Шутки за 300, хотя нет, за 72,50, наверное, вот так где-то, плюс-минус. Короче, это я про 95-й говорю.
1: На частных про по сотке.
0: Нормально. Участников не брать. Мне это говорили. Короче, смотрите, 7 часов 42 минуты. Мы с нашим конкурсом «Проще простого» можем принимать не только звонки в номере, на номер 3905.
1: Ну и деньги на карту, Олег.
0: Но и на номер 927-522-1015, это телега Макс, можно тоже присылать свои ответы. И кто первый, тот и заберет тот самый подарок. Напомню, это один безлимит на одного ребенка. Просто отправляйте его на день в Космоклуб. Давай вопрос, Дин.
1: Так, мы сегодня решили посвятить наш вопрос с теннисному событию.
0: Да.
1: А ведь 9 июля 1877 года в Уимблдоне, пригороде Лондона, состоялся первый в мире теннисный турнир. А ну-ка скажите-ка нам, наши прекрасные слушатели, какой фрукт изображен на логотипе уимблдонского турнира и почему? Итак, ананас как символ гостеприимства или клубника как традиционное блюдо для аристократов с взбитыми сливками, которые, собственно, которыми угощали спортсменов, ну, естественно, вип-гостей.
0: Ананас либо клубника?
1: Да.
0: Вот что изображено уже на том самом, на той эмблеме.
1: Уимблдонского турнира на логотипе,
0: все.
1: Да.
0: Ну, как бы очень легкий вопрос для тех, кто, как говорится, может подключиться к Гуглу прямо сейчас. И еще раз напомню, 927-522-1015 – это номер телефона нашего Макса и телеги. Пишите туда свой ответ, и мы выясним, кто же первый, кто победил.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086. 86-23-85.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Ток-ток-ток. Выгодный июль. В «Дом Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60 57 57.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, 7 часов 53 минуты в Волгограде, четверг, сегодня 9 июля. И мы рады вам сообщить о том, что всякие сенсации, курьезы и прочее интересное происходит в мире. И кто, если не мы, будем все это лопатить, потом граблить. Вот, а потом что, тяпать. В общем, все, я хочу уже...
3: Просто расскажем,
2: Олег. Я уже хочу на огород, понимаешь ли. Ну, то есть мы есть те люди, которые занимаются вот этой, так сказать, сортировкой, да? Вот, что сегодня?
3: Мы печень.
2: Мы
3: фильтруем.
2: Да.
3: Не знаю, да? Пропускаем,
2: да,
3: через...
2: Да, прикольно. Классно, здорово, да.
3: Что касается сенсационного. Угу. Сенсационного. Значит, давайте так.
2: В Китае.
3: Давай.
2: В Китае. Одна школа начала делить, по сути, детей на сословия. Ну, то есть предложили всем школьникам заполнить анкеты, в которых были указаны помимо стандартов.
3: Подождите. Стандартные вопросы в наших школах. Кем работают твои родители?
2: Ну, это просто вопрос. А да. Тут целая, короче, анкета, в которой надо было указать, внимание, имена родителей, место их работы, должность, соответственно...
3: ЗП,
2: желательно, то есть уровень дохода от до. Угу. Когда широкий общественный резонанс начал давить на руководство школы, они сказали, да это просто, потому что мы хотим узнать, кому субсидии положено, кому нет. Вот какая-то такая история.
3: Но мне кажется, там есть у них китайский собес, который точно выясняет, кому субсидии
2: Казалось
3: положены,
2: бы, зачем это нужно знать руководству школы?
3: Да.
2: Подавать документы они... вроде как будто бы должны даже не они. Ну, в общем, очевидно, что это как будто бы дело заранее.
3: Кто может скинуться на шторы, а кто не может скинуться на шторы?
2: Кто может скинуться на шторы за себя и за еще кого-нибудь? За Чан Ли или Шанг Суна?
3: Лю Кэнг, мы всех из Mortal Kombat сейчас вспомнили. Так, у меня тоже новость, которая касается детей. Тоже несколько скандальная, но на сей раз не из Азии, а из Туманного Альбиона. В Великобритании родители возмутились, значит, в магазине. В магазине в книжном раздавали детям, знаешь, ежиков, которые сделали из книг. Вот. Ну, видимо,
2: ежики
3: книги.
2: Из книг, прикольно.
3: Да, вот каждая страница там была по определенному поводу, определенным способом загнута, напоминала это все мордочку ежа, глазки были приклеены и так далее. Но одна из бабушек выяснила, что поделка ее внучки сложена из страниц романа Николая Бейкера «Фермата» 1994 года, содержащего откровенные эротические сцены. То бишь детям раздавали ежиков из эротических романов.
2: Ё-моё.
3: Женщина предупредила других родителей в соцсетях.
2: Аккуратнее.
3: Еще 7 семей сообщили о подобных инцидентах. Но, с другой стороны, логика книжного магазина ясна.
2: Они брали
3: дети
2: то, что они
3: все
2: продают.
3: Равно не будут читать. Но они все равно в телефонах. Они знать не узнают о том, что это какие-то эротичные романы.
2: А вдруг однажды кто-то решит, что посмотрю-ка я содержание ежа. Да?
3: Так.
2: Вот, и начнет, соответственно, читать. И кто его знает, что потом будет из этого человека, да? Вырастет, например, там, Маркиз де Сад какой-нибудь из него. Вот. Значит, как-то так, друзья. Что у нас есть? У нас есть... Буквально там 3 минуты до концовки этого часа мы решили заполнить все это дело не разговорами, как говорится, меньше слов, больше музыки. Поэтому погнали, послушаем ту самую музыку и перейдем ко второму часу утреннего шоу.
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Государственная дума приняла правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы и подтвержденному ведущими информационными агентствами, иностранные граждане обязаны обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулируется, а мигрант вместе с несовершеннолетними детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Для контроля создастся система автоматического обмена данными. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в июле начнет импортировать топливо и наращивать производство за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса из-за перебоев с поставками, вызванных изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина, представило налоговые стимулы для импорта, а также договорилось с РЖД о скидках на железнодорожные тарифы. При этом Росавиация сообщает об обеспеченности необходимым объемом топлива российских аэропортов. В Волгограде, где сохраняется ажиотажный спрос на бензин, автомобилистам предложили отслеживать наличие топлива в реальном времени. В сервисах Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки появилась карта с данными о доступности горючего и очередях на АЗС. На ней можно увидеть станции, где недавно заправлялись другие водители, и отфильтровать их по типу топлива. Данные отображаются только для станций, подключенных к официальным приложениям. В Волгоградской области в День семьи, любви и верности сочетались браком 80 пар. Масштабный торжественный государственный праздник, утвержденный указом президента в июне 2022 года, Волгоградская область отмечает уже в 5-й раз. Напомним, для выездной регистрации в Волгограде работают 14 красивых площадок и еще 14 в районах области. В праздник в амфитеатре и на центральной набережной одновременно поженились 3 пары. В старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Второй час утреннего шоу 3-4. Прямо сейчас, ребята, надо что-то делать. Например, будьте внимательными, потому что мы расскажем о том, что ждет нас в ближайшее время. В целом прогнозов накидаем. Кстати, и о погоде тоже. В этом часе также у нас будет рубрика под названием «Сенсация с курьезами». Будет рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. И, конечно же, конкурс под названием «Навигатор». Короче, будем реально что-то там говорить. Ну или, как говорят мои друзья, базарить.
3: Олег сегодня у нас выступает в качестве экстрасенса.
2: Так.
3: Вижу. Будет сенсация, будет та рубрика, да. И это. Но Олег не предвидел, какая будет афиша.
2: Какая?
3: Третий глаз захлопнулся прямо перед этим. Итак, друзья, огненное шоу нас ожидает 12 июля, воскресенье, в 19:30. Ведь резиденты творческой лаборатории «Атом Шоу», наши коллеги,
2: да,
3: подготовили завораживающие номера с живым пламенем. Вас ждет использование разного рода огненного реквизита, там и вееры, и пои, и даблы, и чаши. Чаши, возможно, это тосты будут какие-то подниматься, я не знаю. Все это на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха, поэтому как только ночь спустится, сумерки спустятся на наш город, приходите 12 июля в ЦПКО.
2: Отлично, друзья. Прямо сейчас будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: А вот и прогноз погоды подкатил. Итак, внимание.
3: В Волгограде ясная погода, сегодня осадков не ожидается, при этом на данный момент за окном плюс 25, дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 33, ночью до плюс 21. Завтра в пятницу ожидается также жаркая погода, при этом нас будет ждать ясная солнечная атмосфера, ни капли тучек, ни капли дождя, плюс 34 днем и плюс 22 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Ну, ребятки, так себе. К четвергу все же факты уже закончились, потому что мы их в понедельник, вторник и среду озвучивали. Но что-то подобрали, друзья. Где-то откопали, как мы говорили. Как всегда, что-то прикольное. Итак, внимание.
3: У меня новость, и точнее факт на стыке истории и географии. Причем история географии Малайзии. Малайзия является конституционной монархией, однако титул монарха там не пожизненный, а выборный. Дело в том, что Малайзия делится на штаты, 9 из которых также являются монархиями. Ими правят 7 султанов, 1 раджа, еще один правитель с титулом Янг Дипертуан Бессар.
2: Прикольно.
3: Так ощущение, что там раджа, там султаны, тут я выдумал сам что-то. Да. Я потому что могу себе позволить, я монарх.
2: Прикольно.
3: Каждые 5 лет они выбирают из своего числа главного монарха, как правило, по старшинству или длительности правления. При этом все они в конечном счете выполняют лишь представительские функции.
2: Отлично. То есть, получается, выборный монарх.
3: Да.
2: Прикольно. Так можно...
3: Такие, мы просто любим ходить в красивой форме короне. Да.
2: Ну, здорово, прикольно. Значит, про продажу воздуха, по сути... Точнее, времени. Семейство Бельвиль из Лондона более 100 лет единственным источником дохода имело бизнес по продаже времени. Рассказываю, как они продавали время. Значит, конкретно Рут Бельвиль, та самая последняя из магикан, дочь тех самых родителей, которые в течение более 100 лет. Родители дедушек, бабушек и прабабушек. Она была последняя в своем роду в 1892 году, перехватив эту эстафетную палочку. Что она делала? Она каждое утро отправлялась к Гринвичской обсерватории, сверяла свой хронограф, а затем объезжала своих клиентов, которых было немало, и ставила точное время на их часах. То есть она просто тупо каждый день, делала точное время у людей, у которых были свои часы. Потому что тогда погрешность была максимально,
3: максимально.
2: Сейчас уже более точные появились часы и так далее. Вот. Короче, в 1926 году сигналы точного времени начала передавать радиостанция BBC. Так. И накрыла, казалось бы, бизнес медным тазом.
3: Ну-ка.
2: Однако... Есть преданные, значит, были преданные
3: клиенты, которые по старой традиции,
2: да? Самой Рут обращались, и аж до 1940 года она продолжала их объезжать и на их часах подводила стрелки, прикинь. Ну, видимо, это делалось, во-первых, за небольшие деньги, а во-вторых, просто потому что
3: они
2: это прикольно.
3: Они хотели, может, ее поддержать еще.
2: Да, хотели поддержать ее.
3: И, в конце концов, это сервис.
2: Да,
3: лично
2: вот так.
3: Лично для тебя.
2: Высокие технологии накрыли бизнес семейный, да, но тоже происходит и сейчас, и будет происходить всегда, друзья, потому что прогресс не стоит на месте. Кроме того прогресса, который связан с нефтеперерабатывающей промышленностью, потому что мы возвращаемся обратно к источникам другой энергии. Например, солнечный, да, ее же тоже можно использовать.
3: Я предлагаю, как в Простоквашино. Помнишь, там трактор на супе, такое биотопливо, тротермите. Ему же чисто со стола заливали.
2: Прикольно.
3: И шел нормально, ехал.
2: Поэтому он был синий. Короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
7: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Так, ребзики, чё кого? 9 июля у нас сегодня, 8:40 на календаре. Ой, на часах, на календаре 9 июля. Значит, вот как-то так, все перепутал. У нас есть с вами возможность поиграть. Это конкурс-навигатор, в нем есть приз. Напоминаем, что мы не просто так вам предлагаем звонить по номеру телефона 39-195. У нас же есть что? Правильно, спонсор, спа-салон «Твой Тай», сертификат на спа-процедуру. Предлагаем отобрать у нас. Потому что, ну, мы как бы и сами держимся за это двумя руками. Вот, почему? Потому что мы знаем прекрасно все плюсы и минусы спа-процедур, да, Дин? Минусов там нет, одни плюсы.
2: Одни плюсы.
1: Да.
2: Тем более, когда бесплатно.
1: Да.
2: Ну, это вообще жирнючий
1: там
2: плюс.
1: Минуса как такового нет, то есть бюджет вообще никак не потрачен. Вот, поэтому звоните 39-105. В навигаторе у нас есть возможность прокатиться по Волгограду, по Волжскому. Иногда просто даже выезжаем в какие-нибудь населенные пункты области. Вот, ну, как-то так. Главное, что разбираться в, ну, хотя бы частично, в каких-то элементарных вопросах, связанных с навигацией по Волгограду и Волжскому. Ну, это такая вот классика, друзья. Хотя есть люди, которые вообще, вот просто, я живу здесь с рождения, сколько тебе лет?
2: И все
1: мне мимо. 55 годиков, и вообще как будто ни разу...
2: Все мимо,
1: просто
2: да.
1: Просто все мимо, думаешь, да как ты, блин, человек такой...
2: Ну, мы тоже не жадные на подсказки с Олегом, поэтому в целом, если вы переживучие, что, я не знаю, переехали вчера в Волгоград еще,

0: Да, а где конкретно? Дома, на работе, где?
1: Дома.
2: У тебя полезный завтрак? Ты из тех, кто там, я не знаю, овсянка на воде, творожочек?
1: Омлет.
0: Понятно. Ну, это, полезный завтрак – это вода на воде, правильно же так? Ладно, у нас что? Есть три вопроса. Надеюсь, что ты будешь распознавать наши подсказки, если вдруг будешь затрудняться с ответами. Начинаем движение. И первый вопрос. Вот что. 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. Улица Телефонная есть на карте Волгограда. А сколько же метров она в длину? 414, 515 или 616 метров? Улица Телефонная.
1: 515, наверное.
0: Просто потому что красивая цифра или что?
2: А вот 616 или 414, что, некрасивая цифра?
0: Если бы такие номера были у тебя на машине. Какой выбираешь? Правильный ответ.
1: 515.
0: Еще раз?
1: 515.
0: То есть ты настоятельно нам доказываешь, что мы, люди, которые переспрашивают...
2: Криво держали линейку, замеряя длину этой улицы, да?
0: Да. Мы просто не хотим, чтобы ты на первом вопросе сразу провалилась под этот тонкий лед. Итак, внимание, правильный ответ какой? Улица Телефонная, она, ну, не как вторая продольная она, не как проспект Ленина, она не как третья продольная, даже
1: как... Шестьсот шестнадцать.
2: То есть ты думаешь, они длиннее, да? Она длиннее.
0: Она не такая длинная, говорю уже, ну...
1: А, 400, первый вариант.
0: 400, да. Даш, значит, смотри, мы этот ответ принимаем, но ты все подсказки, блин,
2: уже на все первом, потратила.
0: На первом вопросе все их слила. Давай прямо сейчас соберись, и у нас осталось два вопроса. Погнали.
2: Не отвлекайся на омлет.
0: Да.
2: Так, поехали. Значит, 9 июля, на дворе, естественно, жара. Где же укрыться от этой жары? Давай-ка выясним, какой улицы, ну вот таким атмосферным названием, нет в Волгограде. Улицы Тенистой, улицы Прохладной или улицы Холодной?
0: Какой улицы нет?
2: Да, две улицы имеются, одной улицы нет, ее мы выдумали. Какую мы выдумали улицу? Тенистая, Прохладная, Холодная.
1: Холодной?
2: Холодная, абсолютно верно. Дело в том, что Тенистая есть на... В поселке 19-го партсъезда, Прохладная на Лташинке. Холодной не имеется вовсе.
0: Прикольно. Ну и последний вопрос. 9 июля 57-го года прошлого века был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева. Нобелей. Самое время вспомнить про улицу Менделеева в Краснооктябрьском районе, да? Вопрос. С какой улицы можно сразу выехать на Менделеева? С Вершинина, с Библиотечной или со Асланова? Да, прикольно.
1: С улицы Вершинина, наверное.
2: А ты в каком районе живешь, Даш?
1: В Красноармейском.
0: Тогда понятно, почему такой ответ. Потому что ты живешь очень далеко от Краснооктябрьского. А правильный ответ какой? Понимаешь, да, как будто мы в очередной раз пытаемся...
2: Достаем подсказку.
0: Да.
1: А можно еще варианты?
0: Да, получается, с Вершинина, с Библиотечной или с улицы Асланова.
2: Как будто даже интонационно, Олег...
0: Какая?
1: Улица Асланова.
3: Вы прибыли к месту назначения.
0: Это правильный ответ. Всем красноармейцам посвящается. Ни одного вопроса про Красноармейский район, по-моему, не было у нас. Хотя улица Телефонная, не знаю, в каком находится районе. Но в любом случае мы тебя поздравляем с этой нелегкой победой и желаем тебе легкого отдыха в спа-салоне «Твой Тай». Прямо сейчас надо отметить победу.
2: Да, самое время, после того, как ты отметишь победу, доедать свой холодный остывший омлет. Ну, а пока надо максимально горячо, жарко и громко прокричать название нашего утреннего шоу, Даш.
1: 3-4.
0: Нормально.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
6: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Да, друзья, второй час заканчивается, и рубрика «Сенсация» прямо сейчас, так сказать, в нашем распоряжении есть несколько минут для обсуждения. Хотелось бы от лица некоторых адекватных водителей, которые стоят на заправках, обратиться к единичным...
3: К остальным.
2: Да, к, может быть, единичным экземплярам, которые находятся, так сказать, в режиме такой же очереди, да, которые тоже тратят свое время, драгоценное, между прочим, в нынешнее время, как бы это ни звучало, банально. Так вот, значит, от лица подписавших петицию. Короче, давайте не будем на заправке вместе с бензином брать еще сосиски.
3: Покупать сосиски.
2: Да, ну вы что, совсем что ли, ребятки?
3: Которые надо готовить долго.
2: Да, вот особенно, когда один кассир, который, соответственно, принимает плату за непосредственно топливо.
3: За все бензоколонки.
2: И потом должен, да, потом должен еще готовить 4 сосиски, ребята. Это реально, ну, издевательство. Поэтому я думаю, что со мной согласятся все те, кто эту петицию подписал. Ну и, соответственно, надеюсь, что точно таких повторов больше не будет. Покушать точно сейчас не на заправках. Так, что касается сенсации.
3: Это реальная петиция?
2: Да нет, конечно, это я просто чисто от тех людей, которые...
3: Вдруг надо где-то подписать
2: зайти. В чате писали у нас на Байкере просто. Там говорят, ребят, ну хорош уже, ну хватит уже, давайте будем адекватными. Теперь про неадекватность, Дин.
3: Давай, у меня
2: значит,
3: тоже есть.
2: Ага. Футбольная тема, значит, из России. Она прилетела, болельщиков же много разных. Вот, и есть один чувак, который очень фанатеет непосредственно от сборной Аргентины и от Месси лично. Вот, у него даже маленький сынок на, так сказать, частном подворье постоянно ходит в футболке Месси, как и папа. Ну, то есть папа, как говорится, яблоня, сынок яблоко. Вот, жена сняла прикольный видос во время матча Аргентина-Египет, когда 2-0 проигрывала Аргентина до 72 минуты.
3: Так.
2: Папа, находясь во дворе, где, соответственно, был барбекю, они там жарили мясо, смотрели футбол. То есть это был праздник для их семьи. Но при счете 2-0, при том, что Аргентина ничего не могла сделать с Египтом.
3: Он разнес барбекю?
2: Он снял свою футболку и сжег. Футболка Месси. Сжег ее прямо вот в этой барбекюшнице. Там, ну, условно, там в каком-то мангале.
3: На углях.
2: Вот. Сын пока все-таки еще маленький, 5-летний, бегал с этой футболкой на себе. Большая футболка такая, оверсайз для него. Вот. Жена все это снимала, смеялась, вроде как бы весело, но при этом муж чуть ли не плакал. Вот. Он ушел, соответственно, на двор во время перерыва и не возвращался во время второго периода.
3: И, соответственно, не знал, что
2: не знал, что происходит. Да. Значит, и уже потом супруга, значит, показала ему счет. Он там сидел, грустил, там надо было видеть эту историю. Вот, а потом, когда жена показала ему, она что сделала? Она достала остатки футболки из этого мангала, принесла ему, сказала, на, возьми свою футболку, потому что Месси молодец. Вот, не надо было заранее делать выводов. Короче, такая грустная и радостная история одновременно случилась в жизни одной семьи, которая болела за сборную Аргентины.
3: Ну, как он готов быстро переобуться?
2: Да, что это за...
3: Первые же спотыкушки команды.
2: За вера, так сказать, в кавычках, в свою сборную, в своего кумира, а?
3: Так себе, конечно. Вот у меня, значит, новость тоже про то, как не верят в человека.
2: Не верят в человека.
3: Да, значит, герой истории, он страдает от лишнего веса.
2: Так.
3: Ну, видимо, он... Ну, по версии Revealine, он сильно жирненький, по версии лидеров этой компании. Кто не в курсе, погуглите. Скандал очередной о высказываниях в интернете.
2: Да.
3: Так вот, короче, естественно, он там пытается периодически там как-то похудеть, взять себя в руки, держать какую-то диету и так далее. Но при этом маман ему чинит всяческие препоны. Значит, ей 76 лет. То она, значит, высмеивает, так сказать, жир 50-летнего сына. А они живут вместе, судя по всему, в этом возрасте.
2: Тогда понятно.
3: То нарочно покупает высококалорийные продукты, чтобы искушать его запретными вкусностями. И, собственно, в очередной раз он поделился в интернете. Значит, она его попросила забрать доставку. Там мороженое, пирожное, сразу несколько разные коробочки, пачки и так далее. Чипсоны, газировка, там шоколадная паста и прочие углеводные радости.
2: Да, понятно.
3: Соответственно, значит, он жалуется, что мать его не поддерживает, так еще и подкидывает разного рода вот такие углеводные испытания.
2: Да, поэтому что, ребятки, из родного гнезда надо вылетать в лет 16-18. Все, ну уж точно не до 50 лет жить со своей маман, правильно? Закормить тебя может и твоя жена, кстати, так что будь аккуратен. Короче, ребятки, да, соблюдайте ЗОЖ, ведите правильный образ жизни, питайтесь тоже, как говорится, по КБЖУ. У нас для этого есть все возможности. Ну и двигаться, судя по всему, нам приходится гораздо чаще теперь уже на своих двоих. Поэтому ходите, бегайте, ездите
3: на велосипеде. И включайте кондиционер в автомобиле, чтобы экономить топливо.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время. 9 часов. Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Госдума приняла закон, гарантирующий кандидатам в партиях регистрацию на выборах при пропуске сроков из-за незаконного отказа избиркома, который впоследствии был отменен судом или вышестоящей комиссией, пишет РИА Новости. В таком случае комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос в течение одного дня, после чего документы можно будет подать еще раз в течение 5 дней, а решение о регистрации должно быть принято не позднее, чем за 8 дней до выборов. Мера принята в исполнении постановления Конституционного суда от 13 декабря 2024 года и вступит в силу со дня официального опубликования для всех будущих избирательных кампаний. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года, пишут РИА Новости. На заседании депутаты Волгоградской областной думы примут региональный закон о придании официального статуса мемориальному комплексу героям СВО, который возродится у подножья Мамаева кургана. Напомним, инициатива родилась в феврале 2024 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с бойцами и их семьями. Модель была утверждена главой региона и заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Санчиком после согласования эскиза с военнослужащими на передовой. Комплекс станет организационным центром научной деятельности, будет работать в тесном взаимодействии с муниципальными музеями и образовательными учреждениями, а также включит музей памяти участников спецоперации с отражением информации о всенародной помощи фронту, работе волонтеров и молодежных организаций. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Нет смысла больше терпеть, друзья. Давайте начинать. Это третий час утреннего шоу 3-4. Он насыщенный будет, ну, во-первых, голосами, потому что помимо нас двоих еще появится Александр Морозов. Рубрика «Встречка», друзья. Прямые вопросы, прямые ответы. Вот прямее некуда. В прямом эфире, кстати, тоже это все будет. По номеру 39-101.5 можете связаться с Александром и свои автомобильные какие-то тяготы и лишения высказать вслух. Он иногда и, как говорится, принимает ваши вот эти следы. Слезливая история на свою жилетку, а потом весь мокрый идет по своим делам. Также будет прогноз погоды, рубрика «Сенсация» с курьезными событиями, которые происходят по всем мире и в России в том числе. Ну и, соответственно, конкурс «Откуда звук?». А еще афиша.
3: Да, но у нас афиша просто на фоне милой новости, которая, естественно, прилетела к нам из Волгограда, а точнее из Краснослободска. Два осиротевших медвежонка из Южной Осетии обрели новый дом в Волгограде.
2: Вау.
3: Два маленьких косолапых путешественника теперь живут в зооцентре Дино. Малышей нашли волонтеры в горах в тяжелом состоянии. Предположительно, медведица погибла из-за браконьеров, а детишки остались одни. Несколько месяцев специалисты искали для них безопасное место, и в итоге медвежата отправились к нам сюда, в зооцентр Дина. Здесь для них создали все условия, простор, заботу, возможность жить максимально близко к естественной среде. Малыши уже освоились, хорошо едят, радуют сотрудников своим характером. Вернуть их в лес, к сожалению, уже нельзя, потому что за время помощи они привыкли к людям, зато теперь у них есть надежный дом, новые заботливые друзья. И, кстати, частенько, друзья, по выходным в зооцентр Дина проводятся разного рода экскурсии, в рамках которых вы можете пообщаться с дикими экзотическими животными, конечно,
2: да, прикольно.
3: С любимыми собаками, потому что в том числе это же еще и приют для собак, поэтому обязательно подписывайтесь на них в социальных сетях, следите за расписанием экскурсий, приезжайте, прогуляйтесь с собаками и посмотрите на лис, медведей, львов и так далее.
2: Да. Ну, а прямо сейчас мы стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: А ну, пусти микрофон!
13: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Несмотря на то, что совсем скоро мы услышим голос Александра Морозова, все-таки морозами пока не пахнет. А что же ждет нас в ближайшие сутки?
3: В Волгограде ясная погода. Нас ожидает денек без осадков. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 33, ночью до плюс 21. Завтра в пятницу еще жарче, еще более яркое солнце будет нас, так сказать, подсвечивать. Плюс 34 днем и плюс 22 завтра ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ». Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Итак, друзья, напоминаю, что мы обычно общаемся с вами по разному поводу. Вот один из них раз в 4 часа точно присутствует. В утреннем шоу мы общаемся с Александром Морозовым еще вместе с вами. Такой вот, понимаешь ли, у нас здесь диалог на троих. Наша задача принимать звонки по номеру телефона 39-101-5. Ваша задача, по сути, звонки эти осуществлять. Ну и самое главное, в рубрике «Встречка», которая уже сейчас стартовала, мы общаемся с Александром Морозовым, которым является нашим многолетним уже экспертом в области автомобилей, такой заядлый автоблогер, человек, который действительно проводит очень много времени и в автомобиле, и вообще в самой индустрии, как говорится, разбирается на 100%. Он уже на связи, кстати, вас тоже приглашаем. Напоминаю, номер 39-101-5. Саш, привет тебе.
3: Да, привет, как дела, как настроение вообще?
2: Все нормально, вчера не смог ночью заправиться, там, короче...
3: О, что случилось?
2: Да просто ездил, и только одну заправку увидел с бензином, и была нереально длинная очередь. А я приехал в 1:20 ночи, думаю, сейчас я чуть-чуть потрачу время, нифига, ночью получается все такие умники, как я. Поэтому...
3: Ну, да, действительно, на ночную заправку очень много транспорта сейчас, особенно такси, там еще кто-то, многие перекладываются на другое время... Я пока в ранние утренние часы заливаюсь и более-менее норм, но вот, честно говоря, эти перебои с топливом реально вызывают кучу вопросов. Пока, Олег, попередвигайся пешком, здоровее будешь. Сейчас да будем принимать звонки. Да. Будем разговаривать об автомобилях все-таки. 39-101-5 – это телефон прямого эфира. Звонить надо прямо сейчас. Задавайте вопросы, либо высказывайтесь, делитесь опытом, мы с удовольствием с вами поговорим.
2: Еще раз напомню, друзья, 39-101,5. Как я посмотрел статистику, продажа, значит, велосипедов увеличилась. А вот Дина нашла сегодня новость, говорит, продажа лошадей тоже, значит, по статистике...
4: Именно в деревнях.
2: В деревнях стала
4: тоже. Потому что дороже стало содержать вот эти УАЗики, Нивы и так далее.
2: Ну, в целом, да, они, наверное, тоже, наверное, требуют к себе ухода. Я так, мне интересно посчитать вот эту калькуляцию, что дороже, несколько лошадей или, например, Нива или УАЗик. Тоже такая.
3: Ну, слушай, не, давай так, живой организм всегда будет дороже. Объясню почему. Mm-hmm. Потому что за ним надо следить каждую минуту. Если за машиной, ты что, ее там сломалась, ее бросил в гараже, пока денег нет, подкоплю, еще что-то. Нет, с лошадью так не пойдет. Если лошадь заболела, или ей не хватает корма, или еще чего-нибудь, пастбища закончились, не дай бог зима, еще какие-то вещи. То есть это, ну, давайте так, вот есть, пример всегда привожу, есть королевские виды спорта, это такие, как Формула-1, второе место, как ты думаешь, что?
2: Да, ну, наверное, вот эти...
3: Конный спорт, правильно, да. Абсолютно верно, да. Стоимость самих лошадей и их постой, содержание, доктора, выезды и прочие-прочие вещи обходятся в весьма круглую сумму. Поэтому, если ты живешь в деревне, и у тебя, как говорится, есть опыт содержания животных, тогда да, но ты учти, ты все время будешь водить там, с ней, как говорится, и не дай бог, что произойдет. Ну, и если уж как бы пошло на то, здорово, конечно, я лошадей очень люблю, но использовать их как транспортное средство можно далеко не везде, поверьте мне. А вот мотоцикл...
2: Да, мотоцикл,
3: с коляской.
2: С коляской! Я вот 650-й, это моя тема.
3: Это тема, конечно. А вот был бы еще он электрической, вот это была бы тема.
2: Заговорил дед в Александре Морозове.
3: Да, да, да, ну вот, дед Сань, да. Ну, в общем, снимаем звонки, ребят, вы какой вот вариант сами себе бы предложили? И вообще, кстати, у меня вопрос. Кто-то уже отказался от автомобиля, или вы еще пока, как говорится, ездите?
4: Еще пока держите. Держимся, терпим, да.
2: Но вообще, мне кажется, автомобилей в целом по городу стало меньше. Это такой, ну...
3: Это может... ночью 100%. Городах... Да. Во многих городах, на самом деле, заметная тема. Даже у меня народу стало меньше. В часы пик, особенно в утренние, чувствуется похолодание в плане именно движения. Но вечером какой трэш творится, боже мой. Такое ощущение, что все только вечером выезжают. Алло, доброе утро.
5: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот я так скажу, я вот обладатель Нивы Шевролет. Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностик проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Или о, как. То есть на дизельное топливо очередей нету, на газовое топливо очередей нету, ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
3: ну я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное вот, оборудование.
5: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, но уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там, и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Неве, вот даже на это, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия и Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседесы, что только это. Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все.
3: Ага.
5: Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
3: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра. На 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть, как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность. Просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме. Потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром каждое буднее утро в 9.15. Ставьте напоминалки и звоните в прямой эфир. Ну и, конечно, не забывайте, повтор встречки можно услышать в 13.15 и 19.15 также по будням.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра. 6+. ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Ну, давайте, друзья, поиграем с вами в интересную игру. Называется она «Откуда звук?». Все правильно. Мы вам поставим звук, ваша задача будет отгадать, откуда он. Ну, а мы вам расскажем, откуда у нас есть сегодня приз для вас.
2: Так, друзья, отправляемся снова в ЦПКО, потому что там открылось достаточно большое количество экстремальных каруселей или, наоборот, всеми любимых аттракционов, на которые мы вас, соответственно, приглашаем. Во-первых, есть повод сходить за наш счет покататься на цепочной карусели, и плюс абсолютно каждому, кто вдруг хотел дозвониться, не дозвонился, хотел сходить в ЦПКО на аттракционы, но пока еще не добрался, у нас для вас бонус в качестве... промокода выступает радио 10, которое дает, угадайте, сколько процентов на каждый аттракцион, на каждый билет. Правильно, 10%. Поэтому в кассу приходите, говорите радио 10, пароль, и со скидочкой берете.
1: Да, два билета на цепочную карусель, напоминаем вам, разыгрываем мы прямо сейчас. Это не просто аттракцион, классика, которая вскружит голову любому. 39-115, вот, друзья, номер телефона, по которому можно звонить прямо сейчас. Не стесняйтесь, поиграем. Еще раз напомню, поставим вам звучок максимально актуальный сегодня. Ну и, соответственно, просто будет нужно...

0: То есть все, чего тебе не хватает, это каруселька, правильно?
1: Пусть будет так.
2: Ну, как сказать, сейчас ради просто ради азарта.
1: Хорошо, давай так, смотри, у тебя же приемник работает, ты тогда сделай его чуть погромче, мы поставим звук, ты послушаешь его, скажешь там потом ответ, только потом сделай потише, чтобы не было эхо. Итак, внимание, друзья, Сергей находится прямо сейчас в режиме отгадывания. Наша задача отгадать, кто же поет вот эту песню. 3, 2, 1. Сергей, надеюсь, уже включил приемник. Погнали.

0: Ну,
1: чай вдвоем.
0: Это правильный ответ абсолютно. Да. Нифига себе, ты фанат «Чай вдвоем». Тоже качаешься.
1: Ну, выросли на этих песнях, грубо говоря, еще ошибся, так представляете. Вот, да.
0: Хорошо.
2: Может, у тебя еще и жена Вика?
0: А, была точно.
2: С днем рождения. А, это другая песня. Подожди, это «Корни».
0: Это «Корни».
2: Все, ладно. Нет уже на Вики. Да. Нету песни. Так.
0: Давай тогда отметим победу прямо сейчас, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты один из «Чая вдвоем». И...
1: Ура!
0: Класс.
2: Победа!
0: Да. Именно так они кричат слово.
2: Название утреннего шоу нашего, ты помнишь?
1: Да.
0: 3-4. Давай. И... 3-4. Да.
2: Сообразительный какой мальчишка.
1: Шоу 3-4. Да,
0: конечно же, да.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдом-плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно. Как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, сенсациями, конечно, не очень хорошо все, да, потому что больше такая обыденность уже, потому что нас уже ничем не удивишь, но это и хорошо. Актриса Лупита Нионго.
3: Так.
2: Лупита Нионго, которая сыграла Елену Прекрасную в «Одиссее» Нолана.
3: А, так.
2: Я просто на ее языке сейчас ее имя озвучил. Да, та самая прикольная, красивая афроамериканка, она обвинила Гомера в женоненавистничестве.
3: Прикинь? Гомера, который из «Симпсонов» или?
2: Нет, Гомера, который, соответственно, «Одиссея» автор.
3: А, автор «Одиссеи». Ну, мне кажется, же, да, он. Уже поздно предъявлять, не?
2: Короче, Нионго. Заявила, что если бы она встретилась с древнегреческим драматургом Гомером, она бы расспросила его о недостаточном количестве экранного времени для женщин в его эпических произведениях. Мол, где там, девчонки, что там одни мужики там вот это вот? Кто ты, воин? Вот это вот все. Она реально это говорила с таким предъявительным тоном, знаешь, как это бывает вот в фильмах, где, ну, типа, «Негрози Южного Централа».
3: Так.
2: Попивая сок у себя поняла. В квартале, она прям так вот...
3: Гомер!
2: Да, вот так она изобразила.
3: В смысле?
2: Да, ну то есть, чтобы ты понимала, две Елены Прекрасные из двух разных фильмов. Вот так.
3: Ну, один в один.
2: Один в один, да. Вот. Понятно, что вызвало огромное количество разговоров на тему каста этой истории, но мне кажется, что Нолан на то и рассчитывал. Чтобы
3: ну,
2: было
3: надо
2: много...
3: привлекать внимание да. к фильму, все дела. Тем более Гомер иском не ответит, правильно?
2: Да, что он там скажет? А вы знаете, как это было?
3: В ту сторону можно накидывать вообще мешками, лопатами. Поэтому да. не да. надо переживать.
2: Самое главное, посмотреть фильм и потом оценить его, друзья. Здесь уж, как говорится, уже только после просмотра...
3: Ты смотрел? Сможем...
2: Да еще он не вышел же.
3: Кино не вышло?
2: А нет, «Одиссея» нет еще. Но это Нолан, как бы, там к нему всегда... с предвзятым отношением люди относятся, потому что всегда ждут чего-то такого, типа, блин, сейчас что-то будет. А в итоге иногда бывают и провалы.
3: Так, в моей сенсации, возможно, больше стрельнет заголовок, чем все остальное.
2: Давай.
3: Ну, хотя бы начнем. На сумке с наркотиками было написано, что там точно нет наркотиков.
2: Прикольно.
3: Но обещание не сработало. Угу. Значит, сразу паре, мужчине и женщине, предъявили обвинение в хранении тех самых запрещенных веществ. Причем попытка скрыть от чужих глаз запрещенные вещества им явно не удалась. Полицейские решили проверить машину, которая показалась им подозрительной. Их внимание сразу же привлекла сумка, на которой...
2: На машине которой... точно написано «не наркотрафик».
3: Да.
2: Максимально не привлекали внимания.
3: Вообще у нас маленький багажник, мы провести не можем. Да. На которой красовалась надпись на этой сумке. Это точно не сумка, полная наркотиков. Но достаточно было лишь осмотреть сумку, чтобы убедиться, что надпись была не только с орфографическими ошибками, но еще отличалась лживостью. В сумке действительно были запрещенные вещества. Практически сразу представители власти нашли еще один пакет, также с запрещенными веществами, но там хотя бы никто не отмазывался. Надписи о том, что это...
2: Прикольно.
3: Присыпка детская, ага, не знаю, ну, ничего такого не было. Или много пудры, тоже не было.
2: Ребят, если вы думаете, что копы и там сотрудники таможенной службы, те, кто имеют право досматривать на определенных КПП и так далее, что они тупые, то вы немножечко ошибаетесь.
3: То тупые вы, получается.
2: Ну, получается, что да. Давайте хватит уже вот это вот всякими заниматься котиками там и так далее незаконными, да? У нас есть четвертый час утреннего шоу
3: 3-4.
2: Мы будем рады услышать вас там тоже, потому что у нас там конкурс «Нейрокод» будет. Но также вы вместе с нами сможете услышать и разговор с гостем, который к нам уже пришел, скоро также появится в эфире. На какую тему, не будем заранее рассказывать.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что спокойная эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посещать любые города без каких-либо запретов. По его словам, выбор направления для отдыха зависит исключительно от личных предпочтений и наличия инфраструктуры. При этом эксперт подчеркнул важность особого внимания к путешествиям с детьми, так как у ребенка может возникнуть аллергическая реакция или другие проблемы со здоровьем. Вице-премьер России Александр Новак на совещании о ситуационном центре правительства заявил, что из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, однако находится под контролем. Особое внимание уделяется Иркутской области, Забайкальскому краю и югу России, где Минэнерго контролирует запасы нефтепродуктов. Минсельхоз – поставки для АПК, АФАС – контроль за ценообразованием. Власти рассматривают дополнительные шаги по насыщению внутреннего рынка, включая возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизеля и использование топлива. Запасов. При этом резервы бензина остаются на уровне прошлого года. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание с правительством по работе транспортного и топливного комплексов. Как пишет «Высота 102», на первенстве Европы по плаванию среди юниоров в Мюнхене российские спортсмены установили 2 мировых рекорда за сутки в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Утром российский квартет показал результаты 3 минуты 14,72 секунды, а вечером обновленная команда на первом этапе улучшила это время до 3 минут 12,75 секунд, завоевав золото. Кроме того, женская сборная взяла бронзу в аналогичной эстафете. Российские атлеты выступают в турнире в нейтральном статусе из-за решения Европейской федерации водных видов спорта отложить возвращение национальной символики до сентября текущего года. Старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобус номер 6-21-88-89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, друзья, 10.04 в Волгограде. Все, мы уже готовы пообщаться в этот четверг на очень важную тему. Продолжаем, так сказать, тему автомобильную. И вокруг нее очень много различных дискуссий. Но сегодня некоторые вопросы мы развеем с помощью специалистов. Напоминаю, что у нас сегодня директор дилерского центра «Волга-Агат» на проспекте Ленина Константин Шагапов. И мы разговариваем на тему «Волги». По крайней мере, большая часть вопросов сегодня посвящена именно ей. Та самая «Волга». Та самая обновленная «Волга», та самая, которая, кстати, имеет аббревиатуру даже там какую-то, по-моему, К-50, да, если не ошибаюсь, Константин?
3: Да, доброе утро. Доброе утро, друзья. Да, К-50, но также есть и К-40, и С-50.
2: Ага, но это уже такие модели, которые, они 2026 года или там есть пораньше, которые выходили?
3: Ну, вообще, это, скажем, реинкарнация очень популярного бренда, а основные модели оттуда, но у нас машины все производства 26-го года.
2: Соответственно, стартовали уже продажи автомобилей.
3: Да, вы можете эти автомобили увидеть у нас в шоуруме, да, можно их купить, уже все в наличии.
2: Если говорить про непосредственно вот компанию «Агат», в целом Волгоградская область, можно сказать, что это такой вот регион, где нормально будут раскупать вот на базе, я так понимаю, «Манжарика», да?
3: Да, вообще эти все три модели сделаны на базе «Джили», а мы все знаем, что «Джили» сделан на базе «Вольво», поэтому фактически корни этих автомобилей «Волга» начинаются со знаменитого бренда «Вольво».
2: Еще и название так сочетается,
3: да.
2: «Волга-Вольво».
3: Да, да, и написано так же.
2: Да. Ну, соответственно, если говорить про Джили Манжаро, вот я знаю точно, среди моих там знакомых есть люди, которые очень хорошо отзываются, непосредственно являются владельцами. И вот если говорить про «Волгу», я так понимаю, что она дешевле уходит. То есть, да, даже пусть небольшие там, но сотни тысяч все-таки как ни крути.
3: Да, это будет автомобиль дешевле. По качеству это ничем не уступает качеству автомобилей также Джили Манжаро. Вот это на сегодняшний день бестселлер, да, и он очень хорошо продается, потому что он очень качественный, и люди уже, скажем так, убедились на своем опыте.
2: Если говорить про ближайших конкурентов, я так понимаю, там, ну, в этом сегменте, наверное, и по цене есть уже какой-то выбор, но вот чем отличается по характеристикам, там, по стоимости, там, владения и так далее?
3: Ну, на самом деле, вот соотношение цены-качества у этого автомобиля конкурентов, наверное, нету, я бы так сказал, потому что с таким набором функций и качеством исполнения за эти деньги, ну, наверное, вы не найдете ничего такого, на чем можно было бы ездить долго, скажем так, и счастливо. Поэтому вот если посмотреть даже на дороги, на улице, то вы увидите там в любом потоке, наверное, где-нибудь там какой-нибудь из «Джили» или там «Манжаро», или там уже сейчас «Волга», вы уже увидите.
2: Уже есть продажи, да, уже продали?
3: Да, да, мы продали уже несколько машин. То есть склад у нас еще есть, но он активно распродается.
2: В целом, если говорить про, значит, вот этих скептиков, которые там все сомневаются в перспективах вот этой новой линейки, я так понимаю, что аргументы, что есть в пользу «Волга». Почему вообще вот надо покупать «Волгу», если вот так, как вот, как продажник, да, если говорить? Почему,
3: ну, прежде «Волга»? Всего, это ликвидный автомобиль на вторичном рынке будет однозначно, потому что уже практика там смежного бренда показала это. Плюс ко всему прочему, это надежный автомобиль, там восьмиступенчатый автомат, надежный двигатель, то есть эти двигателя уже показали себе, они ходят там по 300 тысяч километров.
2: То есть сочетание коробка и, да, двигатель, там, по-моему, такое одно из
3: оптимальных. Да, одно из самых оптимальных, и, в общем-то, машина качественная и, самое главное, надежная. Плюс ко всему прочему, она комфортная, имеет изменяемую жесткость подвески, то есть очень динамичная, там, доналоговый двигатель 238 лошадей, то есть все только в плюс.
2: А если вот говорить, ну, мы сейчас за эфиром об этом говорили, вот я, кстати, такое для себя открытие сделал, вот если прям про экономическую выгоду. И Константин, кстати, довольно так прикольно расклад дал. Я такой думаю, а вот такая история у нас есть с этой рассрочкой. Я вообще, когда услышал 1.35, я такой, серьезно, что ли? Вот можно вот про эту тему как-то
4: чуть попасть? Да, давайте жирных плюсов побольше.
3: Да, на самом деле все очень просто. Есть хорошее кредитное предложение, так называемая рассрочка. То есть мы можем предложить вам автомобиль под 0.01%. И фактически с сегодняшним условием, там, скажем, инфляции, это очень выгодное предложение, фактически бесплатные деньги. То есть, имея на руках, там, условно говоря, там, где-то там 1.5-2 миллиона, вы можете даже, там, не знаю, 500 тысяч рублей, вы можете взять автомобиль в рассрочку и не платите за переплату. То есть, ну, то есть не будет никаких переплат. На сегодняшний день это даже выгоднее, чем семейная ипотека.
2: Вот. Если говорить про «Волга-Агат» на проспекте Ленина, какой там точный адрес вот для всех?
3: Проспект, он, на самом деле, у нас два салона. Да, да, да. Первый на проспекте Ленина 116Г, второй на шоссе Авиаторов 2А. Поэтому вот ближайший к вам, который вы можете выбрать, мы находимся на проспекте Ленина 116Г.
2: Соответственно, можно приехать туда и потестить. Есть люди, которые вечно, как обычно, там, пока не посмотрю,
4: надо поглазеть, пока не поглазею. Сесть, порулить.
3: Да. Обязательно надо приехать и прокатиться на этом автомобиле, потому что, вот, скажем, ощущения, которые мы сейчас в эфире, вам не передадим те, которые вы получите при тест-драйве. Плюс ко всему прочему, если говорить про К-40, то это последняя рестайлинговая версия там Geely Atlas, который, в принципе, у Geely на российском рынке нету. Поэтому эта машина очень интересная.
2: Друзья, мы продолжим беседу. И опять же напоминаем, что Телега и Макс работают. 927.
4: Для ваших вопросов, да.
2: Да, 927-522-1015. Можете непосредственно задать вопросы нашему сегодняшнему гостю, который, кстати, у нас уже не первый раз. Директор дилерского центра «Волга-Агат» на проспекте Ленина 116Г Константин Шагапов. Задавайте вопросы напрямую ему. Он сейчас прямо вам ответит. Поверьте мне, может быть, даже с ним договоритесь в эфире. Но ему некуда будет деваться, да, Константин?
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Все так же про автомобили, друзья. Актуальная тема, неважно, есть бензин на заправках или нет, мы всегда будем ездить. Найдем способы, будем сами себе вышки устанавливать. Так вот, говорит мне один из рилсов, который я увидел сегодня. Короче, у нас в гостях сегодня директор дилерского центра «Волга-Агат» на проспекте Ленина, 116Г, Константин Михайлович Шагапов. Соответственно, с ним мы ведем разговор на тему той самой «Волги», о которой, возможно, вы слышали, но не видели, может быть, даже вы сам и Джили Манжар не видели, поэтому вы, соответственно, вообще не можете понять себе, о чем-то речь. Можно же зайти на сайт, я так понимаю, Агат?
1: Да, абсолютно верно. Ага. Можно найти на сайте, нас найти, найти, приехать к нам в дилерский центр. Но мне кажется, нет такого автолюбителя, который не знает, что это за бренд, не знает, что это за машина.
0: Ну да, на самом деле, уже зарекомендовавшие себя, мы выяснили до этого вот в первом выходе о том, что сочетание коробка-двигатель, по-моему, одно из самых оптимальных, там восьмиступенчатый вот этот, да?
1: Да, автомат.
0: Автомат, который, соответственно, в сочетании с двигателем на 238 лошадей, по-моему, дает очень хорошие результаты, там вам и динамика будет, и прочее. Но экстерьер и интерьера самого автомобиля, который практически на 100% повторяет «Волга», вот это, мне кажется, тоже отдельная история, потому что ради этого там многие и берут.
1: Да, экстерьер классический, это как и интерьер, то есть там классические решения, то есть европейский дизайн, который показал себя, скажем так, через время. То есть там есть и в полном мере и диджитализация, то есть у вас есть и всякие там, скажем так, мониторы, там три монитора, если мы говорим про К50. И есть также кнопки, то есть классические. Поэтому это очень удобно для людей, которые привыкли, скажем так, к таким классическим автомобилям.
0: Кстати, вот Константин сказал за эфиром, что есть фанаты, допустим, Манжары, которые всю жизнь мечтали купить. И я так понимаю, что совсем скоро у них не будет такой возможности, потому что они уходят, так сказать, с рынка, и будет как раз «Волга».
1: Да,
0: так сказать, продолжать эту традицию пока
1: все,
0: еще.
1: Все верно, да. Джили, скажем, через какое-то время, наверное, через месяц-два, перестанет выпускать модели «Атлас», «Префейс» и «Манжара». И это полностью нишу займет «Волга».
0: По крайней мере, на нашем рынке. И мы выяснили, что локализация российская, соответственно, производство на территории России. Где, кстати?
1: В Нижнем Новгороде, на заводе «ГАЗ», там, где раньше производился линия «Шкода», «Фольксваген».
0: Ну, получается, что проверенная линия. Я думаю, что, опять же, есть люди, которые прекрасно понимают, что Нижний Новгород в целом славится своим качеством при нормальных специалистах, которые там работают, и контроле, то вполне себе, мне кажется, ну, к покупке, так сказать, рекомендовано. Вот, если говорить про вообще модели, которые есть, еще раз напомним, как у нас фактически
1: присутствует. Да, у нас есть седан C50, есть средний кроссовер C40 и есть флагман C50.
0: Вот, получается, вот эти три основные модели. Я так понимаю, что еще и просто Джили стоят.
1: Ну, в соседнем салоне, да, и Джили. Извиняюсь, там не C, К40, ага. К50.
0: А написано буквой С, как бы?
1: С, да.
0: Ну, то есть считается как К, ну, потому что английский, да?
1: Можно и так сказать.
0: А я так понимаю, что можно посмотреть непосредственно Джили?
1: Да,
0: можно. И найти разницу?
1: Можете посмотреть, но разница очевидна, по крайней мере, в цене уж это точно.
0: Вот.
2: То есть, купив «Волгу», можно сэкономить?
1: Все верно. Все верно, да.
0: Там разница, конечно, не очень большая, не глобальная с точки зрения там в процентовке.
2: Ну, извините, 300 тысяч.
0: Это 300, про К50,
1: да? Да, 300, где-то 400, может быть, даже и больше, в зависимости от условий приобретения. То есть выгода может быть существенной.
0: Трейд-ин?
1: Да, есть скидки по трейд-ину, есть хорошие условия по трейд-ину, есть рассрочка. В общем, все условия для того, чтобы вы купили отличный автомобиль на выгоднейших условиях.
0: Я просто все время боялся этого слова трейд-ин, все переживал, что вот это вот на рынке, соответственно, мне оценят.
2: Больше,
0: там,
2: выше?
0: Да, ну, за миллион, а придут трейд-ин и скажут 500 тысяч. В итоге получается, что, по сути, сейчас можно и на рынке-то, как говорится, встрять, а трейд-ин уже такая проверенная история. Во-первых,
2: самое
0: там
2: быстро,
0: не заморачиваешься, да. Вот что самое важное. Нервов точно не получишь, да, там, я так понимаю?
1: Все верно, все верно. Вы получаете сделку здесь сейчас, и да, на выгодных условиях, потому что есть у вас скидка по трейд-ину, которую вы не получите, продавая автомобиль самостоятельно.
0: Вот, да, она, по сути, эта скидка точно компенсирует, сверхкомпенсирует стоимость, которую вы могли бы там чуть-чуть, может быть, где-то дороже продать через Авито, там, Автору и так далее. Ну, или на рынке там где-нибудь, не знаю где.
1: Все верно. Вам еще придется потратить деньги на то, чтобы выставить этот автомобиль, подготовить его.
0: Ну, да.
1: Чтобы тот, кто у вас покупает, это был какой-то юридически чистый там, скажем так, покупатель, да, чтобы не было у вас никаких мошенничеств, подвохов и все остальное. То есть вы сдали салон и забыли про этот вопрос.
0: Да. Еще раз напомним, получается, проспект Ленина, 116Г, это один салон.
2: Есть и еще шоссе Авиаторов.
1: Да, это второй салон.
0: Угу. Вот, и если что, есть сайт, компании. Вот в данном случае дилерский центр «Волга-Агат» сейчас называется, и можно его найти. Там можно увидеть фото, видео, как обычно.
1: Да-да-да, вы все можете там посмотреть, вы можете оставить заявку у нас на сайте, и вам перезвонит наш менеджер.
2: Да. Ну или вообще в целом приходите в любой автосалон, сказали. Так, мы слышали, у Олега Шарапова был Олег Шагапов.
0: Да, Константин.
1: Константин, да.
2: Да, и соответственно, нам тут наобещали скидку в 300-400 тысяч рублей.
0: Ага, ну да,
2: 0,1% рассрочка, выньте да положите.
1: Да, мы к каждому клиенту готовы 10 литров топлива.
2: Опачки с козырей!
0: Вот это да, это Джокер в рукаве, держали до конца.
2: Поэтому, ребятки, задолбали стоять в очереди на заправке, заезжайте в автосалоны «Волга-Агат» и, соответственно, купил машинку, уехал с заправленной.
1: Кто скажет, что услышал на эфире и приехал с эфира, то заправим полный бак.
0: Ничего себе.
2: Что он делает, Олег?
0: Да, но это прям уже, прям это запрещенный прием это. Короче, у нас в гостях, друзья, напомню, был Константин Шагапов, это директор дилерского центра «Волга-Агат». Мы выяснили о том, что действительно не стоит копить в нынешнее время при такой серьезной инфляции, по-моему, один из лучших вариантов вложений. Недвижимость точно стоит дороже, в разы, мы это прекрасно понимаем.
2: И автомобиль... под 0,1% вам ее никто не даст, извините.
1: Все верно.
0: Да, поэтому покупайте автомобили «Волга», а где именно знать. Ну, традиция у нас есть, это вместе прокачать название на шутанье ушел 3-4 вместе с гостями.
2: Константин на опыте. Да. Ему уже объяснять не надо. Да. Он готов врываться в наш эфир. И 3-4!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ. Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
0: Ну, а погоде-то почему бы не замолвить пару-тройку словечек, пару-тройку тысяч?
2: Пару-тройку градусов, наверное, скорее.
0: Давай.
2: Так. Итак, у нас за окном ясная погода, пока плюс 29 уже.
0: Ого!
2: Уже плюс 29. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Естественно, ни одной капли сверху на нас не упадет. Плюс 33 днем, плюс 21 ночью. Это сегодня. Так. А завтра в пятницу плюс 34 днем,
0: ага,
2: и плюс 22 ночью.
0: Здорово.
2: Ясная, солнечная, жарищная погода.
3: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Здорово, ребят, чё кого? Мы здесь на связи, 10 часов 29 минут. Что у нас есть? У нас есть в этот классный четверг, 9 июля, прикольная история с точки зрения вопроса. То есть загадочка такая прикольненькая, соответственно, надо просто взять и отдать ответ. Да, что-то там загадали, а вы такие что-то отгадали, и мы такие все вместе пошли в парк за ручку. О, парк, Центральный парк культуры и отдыха, города Волгоград, предлагает нам два билета на цепочную карусель. Это не просто аттракцион, это такая классика уже, да, которая, естественно, что кружит голову, вот, и дает легкие приятные воспоминания и тошноту тем, кто не привык со своим мозжечком доноситься по кругу.
1: Лучший способ тренировать свой вестибулярный аппарат – это участвовать в нашем конкурсе, который называется «Нейрокод». Угадай детскую загадку, которую наша нейросеть, в общем-то, завуалировала под каким-то новым треком.
0: Да.
1: И, соответственно, после этого под этот же трек идем испытывать себя, но не в центрифуге, а на цепочной карусели.
0: Да, напоминаю, друзья, что, кстати, если вы придете и будете покупать билеты, то обязательно скажите, что вы слушатель Волгоград FM, и вы знаете тот самый промокод «Радио 10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Вот такая у нас коллаба с ЦПКО, друзья. Вот, прямо сейчас можно послушать ту самую 40-секундную песенку, которую мы вам поставим. Ваша задача либо успеть дозвониться по номеру телефона 39-101-5, либо на Макс или Телегу прислать свое сообщение с правильным ответом. Ну, тут два варианта. Примем звонок, соответственно, пообщаемся с победителем, потому что мы предполагаем, что, скорее всего, он им и станет. Ну, и либо Телега Макс.
1: Да, Телега Макс, номер телефона, который к нему привязан, это, соответственно, 927-522-101-5.
0: Скажи нам, что загадано в этой песне. 3, 2, 1, погнали.

0: Ну, не знаю, ребятки.
1: Обожаю такой рычащий формат. Да. В общем, друзья, всем рок и всем карусель. Да. Так, пишите ваши ответы 927-522-101.5. Это, соответственно, наш Макс и наш Телеграм.
0: Кто первый, тот и получает два билета. Погнали.
1: Да! 4.
2: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Ну, допустим, мы готовы, друзья. Рубрика «Живи с этим» финальная на сегодня. Больше таких крутых рубрик не будет. Хотя, ладно, шутим. Всяких рубрик достаточно, но вот именно «Живи с этим» финальная. Итак, подборка интересных фактов в нашем исполнении. Что есть прикольно?
3: Морские свинки.
2: Так.
3: Беременные морские свинки.
2: Так.
3: Могут передумать.
2: Рожать.
3: Передумать рожать, да, заморозить, это постопорнуть, поставить на паузу беременность.
2: Прикольно.
3: Да, так сказать, до лучших времен.
2: Оксана дернула стоп-кран, да?
3: Да.
2: Есть рассказ про морскую свинку, по-моему, я знаю.
3: Если животное чувствует, например, угрозу.
2: Так, понимаешь, что еды нет.
3: При том, что, ну, понятно, что внешние факторы, но мне нравится описание, значит, пояснение, что подразумевается под словом «опасность» для морской свинки. Угроза и опасность. Например, так. Присутствие хищника или грубое обращение.
2: Грубо.
3: То есть у них тоже есть мужик-абьюзер, да, или что там?
2: Морской такая, свин.
3: Не знаю, хочу ли я рожать от этого ред-флага.
2: Это очень смешно.
3: Либо, может, имеется в виду, ну, условно говоря, если она, ну, дома, да, где-то.
2: Да.
3: Среди так людей.
2: Не, однажды обратилась, эй.
3: Да, если не так
2: все. Не-не-не.
3: Так, да, так все обращаются, она такая, до свидания, хотели на мне заработать.
2: Вот вам факушку, и вот никого вам. Больше, никакого потомства.
3: Да, ну и, соответственно, если вдруг какое-то плохое питание, нехватка питательных веществ, витаминов, минералов нарушает нормальный ход беременности, она тоже такая, пожалуй, до лучших времен.
2: Так, хорошо. Так вы мне и заказали на аптекару фолиевую кислоту. Тогда до свидули. Итак, возвращаемся к животным только через автомобили. В 1961 году компания General Motors разработала концепт-кар там XP-755 Mako Shark. Mako Shark.
3: Какая-то акула?
2: Да, шарк-акула, да, здесь, соответственно, Mako, это тоже ее тип. Короче, характерные формы автомобиля были во многом вдохновлены акулой Mako. Через дефис, я не знаю, что за такой вид акул, что отражено, соответственно, в названии. Руководитель дизайнеров, то есть там целая группа дизайнеров была, его звали Билл Митчелл. Он такой там крутой, авторитетный тип. Распорядился покрасить этот автомобиль так же, как чучело настоящей акулы Mako, пойманной им самим на рыбалке и висящей на стене в кабинете, чтобы темно-серо-голубая верхняя часть плавно переходила в более светлый низ.
3: Ну у акул.
2: Да, соответственно, она поделена пополам практически...
3: Там резкий переход, да.
2: Да. Так вот, короче, значит, не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры пробрались, когда не было в городе, значит, в кабинет.
3: И перекрасили акулу.
2: Перекрасили чучело акулы так, как они покрасили уже автомобиль, потому что понимали, что лучше сделать так, чем...
3: Получить люлей увольнение, да?
2: Да, ну, в общем, сама по себе история. А прикинь, они выкрасили ее как зебру.
3: Так.
2: Вот, и он такой приезжает, такой, блин, что, неужели так было? Вроде как будто бы по-другому как-то. Ну ладно, короче, так оставим. Вот в итоге получился вот такой прикольный концепт-карт с дизайнерским решением в цветовой гамме.
3: Действительно интересное дизайнерское решение. Не получилось создать модель, мы переделаем образец. Да.
2: Прикольно.
3: Угу. Эталон.
2: Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама.
1: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат

0: культовой композиции, ставшей саундтреком к жизни миллионов.
1: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ура, ребятушки! Заканчиваем работу в этот четверг. Ну, по крайней мере, вот эту работу четырехчасовую. Сразу хочу сказать, что есть статистика. Приятная статистика для моего уха. Хотя, если честно, смотря как посмотреть, как всегда, угол зрения всегда имеет значение. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. То есть мы еще ниже упали. Вот за год на одного человека в среднем, то есть на тебя и на меня тоже,
3: так,
2: приходится 7,62 литра спиртного.
3: А на меня не надо списывать.
2: Так я тоже, про то же. Ребят, вы что меня там в статистику эту пихаете? Короче, получается, это на почти пол-литра меньше, чем в прошлом году. То есть в целом это очень немало.
3: Ага.
2: Вот, соответственно, настолько...
3: А что, цены выросли?
2: Настолько,
3: самогон стали гнать активно.
2: Настолько низкое потребление до этого было в 1997-98 годах. Тогда два года оно держалось на уровне 7,6. Сейчас 7,62.
3: Да.
2: Вот, не знаю, честно, вспоминая свой 98-й год, тогда можно было и на меня рассчитывать. Да?
3: Да.
2: Короче, лидеры по трезвости традиционно регионы Северного Кавказа.
3: Угу.
2: Низкие показатели максимальные. Это в Ингушетии и Чечне.
3: Угу.
2: Вот, соответственно, ну просто, как всегда, мы знаем, там и 100-бальники тоже есть. Ладно, нет, мы действительно предполагаем, что статистика в данном случае не врет. Хотелось бы в это верить, просто потому что чем меньше алкоголя, тем больше здоровья, друзья. А мы за это здоровье как раз. Да?
3: Да.
2: Топим.
3: Ну вот, топим.
2: Да.
3: Как-то интересно.
2: В алкогольной жиже. Нет,
3: да, Нарзане.
2: В Нарзане, вот, да.
3: Топим в Нарзане. В общем, друзья, мы поднимаем этот бокальчик.
2: Свежевыжатого латте.
3: Пакетика чая, который заваривается третий раз.
2: Да.
3: Мы успешные ведущие, просто сразу
2: есть
3: видно,
2: такое.
3: Да. В общем, поднимаем этот чефир, в котором уже чайный гриб завелся, причем сам планировали.
2: И попил, и поел, как говорится.
3: И мы втроем с ним. Желаем вам отличного дня. Выступление завтрашней шикарной пятницы. В общем-то, и сегодня не спариться. Не спариться, потому что температурка высокая.
2: Подожди, вот. Ты про что сейчас? Я просто немножко по-разному воспринимаю слово «спариться». Ладно, извини. Ты про пар, мы поняли. Да, то есть... Я не знаю просто...
3: Не, я не знаю, какие у вас планы в целом были.
2: Я не знаю, какого у вас русский язык,
3: если кто-то планировал все-таки спариться, то спаривайтесь, да. Кто планировал, нет, включайте кондиционер.
2: Да, друзья, гоняйте на речку, если есть такая возможность. Не забывайте, что, ну, вообще-то, лето. Вот, ну и прощаемся с вами до завтра. С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь для детей до 3 лет, который предполагает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации. Как пишет ТАСС, отмечается в пояснительной записке, инициатива призвана поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость, так как сейчас расходы на присмотр и уход не позволяют компенсировать затраты через НДФЛ при оплате работы частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых. В случаях принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километров тепловых сетей выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефон и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: попытка сохранить человека, который уже одной ногой на выходе, занятие неблагодарное. Особенно, если этот человек успел оставить глубокий след прямо на сердце или на спине. И самое обидное, даже когда уходит, продолжает маячить перед глазами. Хотя, если подумать, возможно, это просто ударило током от старой проводки. Друзья, четверг, 9 июля. Отличный повод проверить как раз-таки свою ту самую проводку и не путать любовь с коротким замыканием. Это Волгоград FM. Напоминаю, музыка на все времена и для любого настроения. А вот, кстати, Богдан Медведев только что пел про разбитое сердце. Но коллективы Crash Adams свои приколы на этот счет. У них есть новое сердце, New Heart. Прям по курсу. Чуть ранее здесь Инна Ириха, I'll Be Waiting. А на закусочку и Бен Холлоу. Я же всем желаю нехорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Отношения, в которых один человек упорно пытается убедить себя, что он не тот, кем на самом деле является. Ну, знаете, классика. Я не влюблена, это просто дружба. А вот другой в это время смотрит на все это с такой, с легкой усмешкой и наливает себе чай. И кажется, этот второй уже знает, чем все закончится. А пожелаем удачи, она точно понадобится. И, кстати, не только ему, но и нам с вами. Всем в условиях этого дефицита. Если вы понимаете, о чем я. Chapel Roan, Good Luck Baby. Далее появятся Tame Impala и Jenny, Дракула, а также Ли Фарбан и Рене Миллер. Body Talk, делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Сада. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Картон, Кристин Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. Трек о том, как за ночь можно построить стены вокруг себя, на рассвете их кто-то разбирает. Обещание следовать за кем-то до самого утра – это всегда риск, потому что утром, скорее всего, захочется спать, а не куда-то бежать. Или это только у меня? Не знаю, но в данном случае выбор сделан. Бежать, пока не рассвело, а там видно будет. Так что катимся далее по эфиру, друзья мои. Совсем скоро, в финале этого часа, Pink и Natrius, часть Give Me Reason. А вот в следующем часе поговорим о серьезном. Бизнес-среда, друзья мои. Не пропускайте.
1: Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле...

0: самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. На Иннопроме в Екатеринбурге глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов предложил Индонезии приобрести или взять в лизинг российские самолеты Ил-114-300. По его словам, недавно сертифицированный лайнер по экономическим параметрам превосходит конкурента АТР-72. Ил-114-300 создан предприятиями госкорпорации Ростех. Рассчитан на 66 пассажиров и способен преодолевать от 1450 километров при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. В Камышине задержана группа из трех молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефон и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград FM.
2: На правах рекламы.
3: Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Это бизнес-среда на волнах Волгоград FM. Программа, в которой мы разбираемся в бизнесских делах, как я это называю. По традиции мой соведущий Едаким Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба Summit. Гриш, привет тебе большое.
4: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
3: Ну, а сегодня у нас в гостях Юлия Тегнебеда, магистр психологии в бизнесе, бизнес-тренер и кризисный менеджер. Знаете, я думал, что точнее, до этого момента знал всего одного магистра, это Йода. А он, оказывается, возможно, Юлия тоже, тоже джедай, мы прямо сейчас об этом и узнаем.
4: Да, только в бизнес-психологии. Юля, у меня сегодня тебе такой вопрос. А что сегодня вредит бизнесу больше, чем кризис?
5: Неадекватность собственника.
4: Отлично. Так, когда, раскрой тему.
5: Когда собственник смотрит на мир бизнеса и на мир кризиса через розовые очки, он не видит возможностей, которые предоставляются ему прямо сейчас и которые находятся на расстоянии вытянутой руки. Но его беспокойный ум, который занят кризисом, не позволяет ему адекватно на это реагировать. И поэтому адекватность – это то, над чем мы с моими клиентами, предпринимателями работаем в первую очередь. Да. Вторая важная штука – это адаптивность. Отсутствие гибкости, почему-то переобувание считается...
4: Гибкостью, да?
5: Нет, наоборот, считается чем-то плохим. А в целом это и есть гибкость. Просто люди, которые ригидны, которые как палки не умеют
4: адаптироваться
5: и перестраиваться, и перестраивать свой бизнес в том числе, называют это классное качество перебыванием. Почему-то ругают за это людей, за это качество. Это очень классное качество для предпринимателя. Адаптивность. Да? И третье качество, которое помогало бы, и достаточно часто оно встречается у предпринимателей, это активность. Но ведь, уважаемые коллеги, важно активность проявлять в определенную сторону. Потому что если вы, например, не знаете, какая у вас стратегия, вы не понимаете, куда вам двигаться, и если вы на регулярной основе там, хотя бы раз в год не проводите стратегическую сессию, то вы можете двигаться, вы можете делать множество действий, но если эти все действия направлены не в ту сторону, которая принесет вам выгоду, вы просто выгораете, вы тратите свою энергию попусту, не приходя к реальным задачам и целям вашего бизнеса. Стратсессии – это то, что нужно абсолютно каждой компании, начиная с самой небольшой, и, конечно же, для крупных компаний я регулярно провожу и в Москве, и в Волгограде, как для своей родины, с радостью всегда приезжаю сюда, и вот даже сегодня.
4: Да. Мне нравится очень одно выражение – это жизнь без стратегии или развитие без стратегии – это суета перед поражением. Так вот, как раз спасибо тебе за этот блок, и мы переходим к следующему.
3: Я из всего вышеперечисленного понял, что надо быть гибким, как гимнастка, да?
1: Бизнес-среда на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейд-ин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
9: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра. 6+.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: Совершенно верно, это бизнес-среда на волнах Волгоград-ФМ. Мы продолжаем общаться с нашей гостью. У нас в студии Юлия Тегнебеда, магистр психологии в бизнесе.
3: Оговорка по Фрейду.
2: По Фрейдочку, да. Бизнес-тренер и кризисный менеджер. Мы с вами буквально 5 минут назад выяснили, что неадекватность — это вообще фу, плохо, нехорошо. Дальше-то что?
3: Да, а вот мы в первом блоке, правильно Алексей сказал, что мы говорили про адекватность, адаптивность и активность. А во втором блоке у меня как раз вопрос очень интересный. А какие же сейчас есть пути развития для бизнеса?
4: Ну, их как минимум 3. Угу. Да, это уже должно радовать, потому что у нас есть варианты.
3: Да, не так все плохо.
4: Бизнес на самом деле во время кризиса, конечно же, может вырасти. Для этого, как мы уже сказали, да, нужна как минимум адекватность и гибкость, и что-то делать. Второй вариант – это хотя бы сохранить бизнес. Uh-huh. Потому что это уже может оказаться неплохим вариантом в наши времена.
3: Да, консервативная стратегия – это тоже?
4: Тоже стратегия, конечно. Но мы должны рассматривать всегда как минимум 3 варианта. Да? Оптимистичный, пессимистичный и более или менее реалистичный. Uh-huh. И пессимистичный, конечно же, тоже нельзя исключать. И закрытие бизнесов, тем более, ну, сейчас это происходит периодически, должно быть в голове у собственника, но не должно убивать его, не должно разрушать его, потому что многие болезни у предпринимателей возникают как раз в такие моменты. И для того, чтобы даже закрывая бизнес, выжить...
3: Сохранить психологическое здоровье.
4: Да, нужно хотя бы сохраниться психологически для того, чтобы в следующий раз открыть какой-то другой бизнес. Может быть, передохнуть. Может быть, важное ударение, да, в правильном месте. Важно отдохнуть и дальше, восстановившись, и психологически в первую очередь иметь способность мыслить, и открыть новый какой-то бизнес. Потому что предприниматели — люди такие, что они одно перестали предпринимать, обязательно начнут предпринимать что-то другое.
3: Ну, соглашусь, но сам как предприниматель, конечно, для многих бизнес — это как ребенок, который он взрастил, и, конечно, расставаться с ним очень тяжело.
4: Да, и когда бизнес — это ребенок, это системное нарушение. Я системщица, и мой любимый системный подход, кстати, найти меня можно будет в связи с тем, что я то в Москве, то в Волгограде на родине. Найти меня легко через бизнес-клуб «Саммит». И даже больше скажу, для тех, кто сегодня подпишется в соцсетях на этот клуб, вы получите запись крутого вебинара по системному подходу в бизнесе. Очень мощная информация, поэтому добро пожаловать.
3: Спасибо, и в следующем блоке не пропустите.
2: Гриш, тебе надо было добавить, что вот ты сам сказал, что бизнес — это ребенок, и, соответственно, ему надо тоже менять подгузники, я правильно понимаю?
3: Да, это тоже, да.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: На правах рекламы.
2: А вот так вот, друзья мои, да, оказывается, психолог нужен не только, когда, допустим, у кого-то разваливаются семейные отношения, но даже и в бизнесе тоже. Юлия Тегнепеда у нас в гостях, бизнес-тренер. Еще раз здравствуйте.
3: Да, Юля, и мы очень интересно обсудили в первых двух блоках, и у меня к тебе очень сейчас прикладной вопрос. А чем, может быть, ты полезна для предпринимателей и их команд?
4: Как бизнес-психолог я делаю психологическую диагностику бизнеса. Как кризисный менеджер могу быть полезна в проведении стратегических сессий и трекинге после них, потому что создание дорожной карты на стратсессии не является финальной точкой. После этого нужно что-то делать. Как мы уже говорили, нужно предпринимать некоторые активности, которые будут направлены и будут двигать команду и всю компанию целиком к ее непосредственным целям и задачам. Как бизнес-тренер я с удовольствием провожу авторские тренинги для бизнес-команд, эволюция команды по внутренней системе для того, чтобы выявить нарушения в коммуникации внутри команды. Эволюция продаж – это мое любимое. Я 20 лет в корпоративных продажах руководителем и точно знаю, как повысить продажи в ваших компаниях, поэтому обращайтесь, с удовольствием сделаю для вас этот тренинг. И для крупных компаний, у которых есть пул промежуточного менеджмента, я с удовольствием провожу тренинги для менеджеров, для в понимании руководителей, а не линейного персонала, да. Потому что когда руководители разом узнают системные правила и законы, компания не имеет шансов не измениться, не адаптироваться к условиям нынешнего рынка. И таким образом имеет гораздо больше шансов, что уж тут говорить, выгрести из этого кризиса в лучшем своем варианте, который только возможен.
3: Отлично. Ну, я надеюсь, как раз на площадке бизнес-клуба «Саммит» ты проведешь подобный тренинг. И я хотел тебя поддержать в этом вопросе. Да, я согласен, что касается стратегических сессий, тут очень важна еще и сонастройка команд. Правильно я понимаю, где как раз и нужен бизнес-психолог?
4: Да, совершенно верно. В командах номинированные участники, если проходят разовые индивидуальные сессии с бизнес-психологом, а у меня есть команда бизнес-психологов, которая может быть подключена к таким, такого рода активностям. И в Волгограде в том числе у меня есть выпускники моей онлайн-школы бизнес-психологов, которые будут привлечены для работы непосредственно здесь, в моем любимейшем городе.
3: Отлично. Спасибо, Юль, большое. Сегодня был прям очень действительно интересный и насыщенный эфир. И, друзья, напоминаю, что если у вас есть что сказать в эфире, присоединяйтесь. Мы будем рады взять у вас интервью. Мы будем рады услышать вас и услышать ваши какие-то новые инструменты, новые подходы. Юля, еще раз спасибо и до встречи в бизнес-клубе «Саммит» на твоих мероприятиях.
4: Да, до новых встреч.
2: Терапия закончилась, как говорится. Далее музыка на Волгоград FM.
0: Бизнес-среда на Волгоград FM.

0: У меня вопрос, друзья мои, почему физики не доверяют атомам? Ну, здесь все просто, потому что они все притягивают на свою сторону, особенно в магнитном поле. Кстати, можно провести аналогию, допустим, с семейным сном. Кто-то обязательно также будет перетягивать одеяло на свою сторону. Группа Али только что Magnetic, ну а мы движемся далее. Vice Weight композиция, а также Alan после паузы. Сырелпа, оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема.
6: ООО «Море Синема Волга», Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга», автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Miles Away. В эфире Белград FM. Идеальный трек для тех, кто потерял ключи и уже перешел в стадию принятия. Собственно, как и наш следующий исполнитель. Направляемся в финал этого часа, где нас ожидает Даррен Хейс с секретной балладой Insatiable прямиком из 2002 года. Ну а перед ним Тедди Свимс с новиночкой Mr. Know It All. Та самая композиция про мистера Всезнайку. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 13 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что спокойная эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посещать любые города без каких-либо запретов. По его словам, выбор направления для отдыха зависит исключительно от личных предпочтений и наличия инфраструктуры. При этом эксперт подчеркнул важность особого внимания к путешествиям с детьми, так как у ребенка может возникнуть аллергическая реакция или другие проблемы со здоровьем. Вице-премьер России Александр Новак на совещании о ситуационном центре правительства заявил, что из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, однако находится под контролем. Особое внимание уделяется Иркутской области, Забайкальскому краю и Югу России, где Минэнерго контролирует запасы нефтепродуктов. Минсельхоз – поставки для АПК, а ФАС – контроль за ценообразованием. Власти рассматривают дополнительные шаги по насыщению внутреннего рынка, включая возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизеля и использование топлива. Запасов. При этом резервы бензина остаются на уровне прошлого года. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание с правительством по работе транспортного и топливного комплексов. Как пишет «Высота 102», на первенстве Европы по плаванию среди юниоров в Мюнхене российские спортсмены установили 2 мировых рекорда за сутки в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Утром российский квартет показал результаты 3 минуты 14,72 секунды, а вечером обновленная команда на первом этапе улучшила это время до 3 минут 12,75 секунд, завоевав золото. Кроме того, женская сборная взяла бронзу в аналогичной эстафете. Российские атлеты выступают в турнире в нейтральном статусе из-за решения Европейской федерации водных видов спорта отложить возвращение национальной символики до сентября текущего года. Старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобус номер 6-21-88-89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ну, а это инструкция по упрощению жизни от елки в эфире в Город FM. Спойлер, все, что надо было, это не цепляться к мелочам. Но кто ж послушает, да? Поэтому в следующем треке снова будем все усложнять. А пока выдохнуть и признать. Проблема была не в том, что кто-то там не прав, а в том, что слишком много правил, которые нужно периодически нарушать. Еще раз здравствуйте, друзья мои. Четверг, 9 июля на календаре. Мы с вами продолжаем наслаждаться музыкой на волнах Волгоград FM. Совсем скоро Minnelli и ER-City, Disturbia. Также появится Big Stop Luck и Post Malone после паузы с композицией Cold. Ну и не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Я, кстати, также ненавязчиво напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Ну и плюс бонусом в этом части у нас еще будет и гости в студии, поэтому планы грандиозные, так что оставайтесь с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот ага. Я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Угу. Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. Ага. Еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть, и на дизельное топливо очередей нету. На газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
4: ну, я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
3: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседесы, что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
4: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Группа «Моя Мишель» только что в эфире Word FM «На малиновой луне» называется композиция, 13:29 в Волгограде. Ну что, друзья, буквально недавно, несколько минут назад я делал анонс про гостя, которая появится в нашей студии здесь у меня. Анна Винниченко, блогер, основатель сообщества «Мам», организатор фестиваля и других масштабных событий, а также основатель SMM-агентства и авторской онлайн-школы «Блогинг». Привет, Ань.
1: Всем привет!
0: Слушай, ты к нам пришла не просто так. Ты к нам пришла, как я понимаю, рассказать про Best Family Fest, который вот совсем скоро состоится. Но смотри, перед тем, как расспросить тебя об этом, залезть тебе, так сказать, в душу, у меня вопрос. Ты же мама, да?
1: Верно.
0: Расскажи, пожалуйста, вот непосвященным людям, вроде меня, у кого нет вот этих вот...
1: Забот
0: и хлопот, да, который бегает постоянно по квартире и просит пожрать. Скажи, пожалуйста, каково это быть мамой и родителем в целом?
1: Ой, ну тут целая лекция прям на час, мы не уложимся. Алексей, ну однозначно, быть родителями – это счастье.
0: Ага, вот так вот коротко. Хорошо, расскажи.
1: Я тебе здесь дополню, давай. Наверное, когда ты впервые увидишь вот эти маленькие ручки и ножки, угу, которые частички тебя, умиление и слезы радости и счастья сами покатятся, и это будет невероятный полный восторг. Правда, потом начнется, ребенок начнет бегать, потом подростковый возраст, но вот эти первые минуты ты запомнишь на всю жизнь.
0: Ну, я так понимаю, ты очень сильно их любишь, правильно?
1: Конечно.
0: А даже когда они говорят: «Мам, купи слона», да? И все в этом духе.
1: Ну, тут уже воспитательный момент включается, поэтому потом все будет сложнее, но первый момент, это просто, я не знаю, восторг, который нужно ощутить, и я думаю, ты, когда испытаешь это, вспомнишь мои слова.
0: Хорошо, обязательно я запомню. Так, ладно, расскажи, пожалуйста, про этот фестиваль. Как я понимаю, называется Best Family Fest 2K26, правильно?
1: 2026.
0: Все так
1: верно.
0: Так просто говорит.
1: Слушай, ты меня прям учишь новинкам 2K26. Да. Я запомнила. Да, это семейный фестиваль. Уже 6-й ежегодно. Это масштабное событие, которое мы проводим уже, получается, в 6-й раз в Волгограде. И снова подготовили просто невероятную программу, о которой мы с тобой сегодня тоже поговорим.
0: А идея создания откуда у тебя возникла? Как? Как у Менделеева таблицы, или все-таки как-то легче все это было?
1: Слушай, ну у меня проект и сообщество «Мам» уже, ну, больше 10 лет в Волгограде. Угу. И фестиваль был, наверное, он был первым ключевым мероприятием масштабным, которое мы провели в рамках нашего сообщества. Дело в том, что у нас появилось огромное количество партнеров, связанных с темой детства, материнства и так далее. И мы хотели создать какое-то событие, которое объединит огромное количество родителей, объединит наших партнеров, угу, и позволит, наверное, детям, я не знаю, получить максимум удовольствия с концентрированным времени на одной площадке.
0: Но я так понимаю, помимо детей, там еще присутствуют и взрослые, правильно, постоянно приходят?
1: Конечно, это семейный праздник, поэтому там все продумано и для детей, и для родителей.
0: Вот об этом мы с тобой в следующем выходе и поговорим. А пока Луис Фонси и Деми Ловато, «Эша ме ля кульпа».
2: Алексей Карпов на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10.09.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на Фрэш.ру и в салонах 16+.
6: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Kungs и Fairfield London, только что Galaxy 1340 в городе Герой. Ну, а мы продолжаем общаться с нашей гостью. Друзья, напоминаю, у нас Анна Винченко в гостях, блогер, основатель сообщества «Мам». Еще раз тебе привет, Ань.
1: Привет всем.
0: Большущий, жаркий. Да, в Волгограде сегодня жарковато, мы вот охлаждаемся как можем. Мы с тобой говорим про фестиваль, который вот уже будет шестой раз, уже получается шестой ежегодный масштабный семейный фестиваль под названием Best Family Fest. 2026.
1: Верно.
0: Расскажи, пожалуйста, что вообще в него будет входить, программа какая?
1: Так, ну давайте начнем. Мероприятие. Наш масштабный фестиваль состоится 9 августа в красивейшем месте, на берегу Волги. А что будет в программе? Вот сейчас прям пауза. Барабанная дробь, затаить дыхание. Итак, весь ресторанный комплекс в распоряжении наших юных гостей и их родителей. Огромная территория, море развлечений, шоу-программа на двух сценах, бьюти-зоны, мастер-классы, интерактивы, розыгрыш подарков. Просто неиссякаемое количество невероятных развлечений. И, конечно, у нас будет еще и дресс-код.
0: Вау.
1: Да.
0: И как надо прийти, в чем?
1: Сейчас шок.
0: Ну, давай.
1: Но дресс-код носит рекомендательный характер. Итак, у нас тема «Магия сказок», поэтому сказочные персонажи и супергерои, а также белый цвет.
0: А, так вот и на что. Я, кстати, зашел на ваш сайт, который называется, можно, да, я озвучу?
1: Конечно.
0: mam34.ru. И вот здесь написано: погружаемся в мир любимых сказок и супергероев.
1: Верно.
0: Я думал, там аниматоры будут.
1: И аниматоры тоже, конечно, анимация, шоу-программа у нас будет на двух сценах одновременно происходить.
0: А Человек-паук будет?
1: Будет!
0: Просто если его не будет, я тогда не приду.
1: А еще мы приготовили для наших пап тоже классные развлечения. У нас будет квест, у нас будет покатушки на квадроциклах и мотобайках. В общем, для мамочек бьюти-зоны мы сделали, чтобы им тоже было классно.
0: Это все получается абсолютно бесплатно. Абсолютно, да?
1: Ну, есть, конечно, стоимость входа. Все подробности, да, у нас на сайте. И получается, оплачивая единожды билет, люди получают весь комплекс развлечений, который есть на площадке.
0: Вон, ну что, а мы с тобой говорили о том, что у вас, ну, это уже шестой, да, ежегодный получается.
1: Да.
0: А, ты говорила, что у вас очень много партнеров.
1: Да, у нас...
0: Слушай, а если кто-то захочет, ну, подрядиться к вам, да, стать еще одним партнером. Это вообще возможно, нет?
1: Слушай, ну, конечно, можно, да. У нас уже на сегодняшний момент более 45 партнеров, которые помогают нам организовывать эти локации. То есть я сейчас коротко перечислю, но, например, мастер-классов 10 столов, бьюти-зон 8 столов, интерактив еще 12 локаций. При этом шоу-программа на двух сценах, зона для маленьких, да, и это все вот будет происходить одновременно. Если вы хотите тоже присоединиться к нашему событию и помочь нам создать действительно невероятный, классный праздник для родителей и детей, самое яркое семейное событие года в Волгограде, то, конечно, все подробности на нашем сайте, будем рады. А вообще, Алексей, у меня есть, знаешь, такой важный, наверное, момент.
0: Давай.
1: Я не знаю, я всегда с трепетом, когда организую именно это событие, его вспоминаю. Это был один из первых наших фестивалей, который мы проводили. Кажется, второй по счету. И вот, представляешь, я как организатор бегаю из точки в точку, проверяю. Да, есть везде координаторы, все есть. Но я просто такой щепетильный организатор. Мне надо, чтобы все было хорошо. И в какой-то момент пробегаю между мамой и сыном. Вот просто представь картинку. Он держит ее за руки, треплет за них и говорит: мама, это лучший день в моей жизни.
0: Ну, это круто.
1: Я понимаю, ты представляешь, что я чувствовала в этот момент, пробегая мимо. То есть вот какая была вероятность, что я вот там пройду. И я обнимала этого ребенка, обнимала эту маму. Это настолько кайф. Вот в этот момент ты понимаешь, что делаешь то, что нужно. Ты там, где нужно. И я рада дарить эти эмоции родителям и детям города Волгограда.
0: Не, ну, конечно, для тебя, как для организатора, услышишь такое просто восхитительно. В общем, друзья мои, приходить нужно абсолютно всем. Всей большой семьей. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и кошки, и собачки. Получается.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте. 38,90.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
8: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Broken Strings, так что в эфире Белград FM. 13:52 в городе. Герой Анна Винченко у нас в гостях. Напоминаю, блогер, основатель сообщества «Мам». Мы сегодня говорим про фестиваль, 6-й ежегодный масштабный семейный фестиваль Best Family Fest 2026. Еще раз, Аня, привет тебе.
1: Всем привет еще раз.
0: Напоследок, знаешь, вот, что мне хочется у тебя спросить? Раз это 6-й уже фестиваль, да, получается, вот в этом году. Вот если сравнить первый фестиваль и нынешний, что-то изменилось кардинально? А что осталось вот той самой, знаешь, такой вот изюминкой, за которую вот ты держишься и все цепляется вообще?
1: Ты знаешь, на самом деле концепция, которая у нас получилась, вот когда мы придумывали сам первый фестиваль, она mm-hmm. практически сработала на, я не знаю, 100%. Все были в восторге, только положительные отзывы. Поэтому мы просто чуть-чуть улучшаем, чуть-чуть увеличиваем и масштабируем наш сам формат мероприятия. Больше мастер-классов, больше интерактивов, больше бьюти-зон. Добавили активности для пап тоже, чтобы им mm-hmm. было интересно, и чтобы действительно это получился семейный праздник, где каждый найдет себе классное развлечение, и этот день останется в сердечке каждого ребенка.
0: Ну, то есть, получается, с каждым фестивалем мы просто что-то, какую-то определенную часть, да, этого проекта брали и улучшали. Допустим, ты какой-то первый привела фестиваль, ты говоришь, вот это мне здесь вот не очень нравится. А на второй раз ты раз это улучшила.
1: Конечно, но это принцип всех организаторов на самом деле. То есть ты смотришь, ага, вот этого не хватило, в следующий раз обязательно добавим. И, конечно же, у нас, дорабатывается сама концепция. И самое главное, у нас есть тема. То есть mm-hmm. мы придумываем тему для каждого праздника. То есть у нас был мир джунглей, у нас была магия сказок, у нас было путешествие вокруг света. И, соответственно, вот как бы мы каждый раз придумываем какую-то тему, в рамках которой получается сконцентрирована вся программа. То есть ребенок приходит не просто на праздник, а тематический праздник. И в этот раз мы ждем огромное количество сказочных героев, супергероев, героев ваших любимых мультфильмов. И, конечно же, постараемся подарить действительно невероятное количество эмоций каждому ребенку, который будет на этом празднике.
0: Ну и, соответственно, ребенок после вашего фестиваля уходит домой с очень большой улыбкой на лице.
1: Еще с огромным количеством подарков, потому что всем гостям, блин, я не принесла тебе, но у нас мы дарим, представляешь, мы на мероприятии печатаем специальную раскраску тематическую. Ага. Каждый ребенок получит раскраску, родители получат огромное количество всяких сертификатов от наших партнеров. Мороженое, лимонады, там, ну, в общем, много всего будет, не могу все рассказывать, но ну, понятно, много сюрпризов. И подарков просто невероятное количество.
0: Что-то все-таки должно остаться в секрете. Ань, ну давай напоследок напомним, где вас еще раз найти. Вот про сайт напомним. И как, когда, где?
1: 9 августа. Ресторанный комплекс «Миля». Самое яркое семейное событие этого года. Подарите вашему ребенку этот самый незабываемый день. Все подробности на нашем сайте mom34.ru.
0: Ань, давай с тобой в конце, вот чтобы не говорить там пока-пока, мы с тобой просто сейчас вдвоем очень...
1: Классная ваша фраза, давай.
0: Не очень громко, конечно, но тем не менее как-то возьмем с тобой и крикнем просто. Ну это же семейный праздник.
1: Давай.
0: И мы с тобой «семья» крикнем огромно, давай?
1: Да, давай.
0: Давай, 3, 4.
1: Семья!
0: Отлично.
2: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Государственная дума приняла правительственный законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам в России. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы и подтвержденному ведущими информационными агентствами, иностранные граждане обязаны обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулируется, а мигрант вместе с несовершеннолетними детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Для контроля создастся система автоматического обмена данными. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в июле начнет импортировать топливо и наращивать производство за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса из-за перебоев с поставками, вызванных изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина, представило налоговые стимулы для импорта, а также договорилось с РЖД о скидках на железнодорожные тарифы. При этом Росавиация сообщает об обеспеченности необходимым объемом топлива российских аэропортов. В Волгограде, где сохраняется ажиотажный спрос на бензин, автомобилистам предложили отслеживать наличие топлива в реальном времени. В сервисах Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки появилась карта с данными о доступности горючего и очередях на АЗС. На ней можно увидеть станции, где недавно заправлялись другие водители, и отфильтровать их по типу топлива. Данные отображаются только для станций, подключенных к официальным приложениям. В Волгоградской области в День семьи, любви и верности сочетались браком 80 пар. Масштабный торжественный государственный праздник, утвержденный указом президента в июне 2022 года, Волгоградская область отмечает уже в пятый раз. Напомним, для выездной регистрации в Волгограде работают 14 красивых площадок и еще 14 в районах области. В праздник в амфитеатре и на центральной набережной одновременно поженились 3 пары. Старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Отставить грустные переписки в мессенджерах. У парня из Румынии, который себя называет DJ Godja, есть рецепт идеального вечера. Называется Мичико. Звучит как имя горячего мачо из сериала, который придет и разрулит все проблемы. Но нет, это всего лишь убойный бит, под который невозможно сидеть ровно. Новиночка под названием Мичико в эфире Волгоград FM. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Четверг, 9 июля на календаре. Кстати, сразу напоминаю о том, что на улице жарковато, плюс 36 сейчас за бортом, поэтому если есть такая возможность не выходить из дома, сидеть под кондиционером, то так и сделайте. А если нет такой возможности, то, ну, что поделать, добро пожаловать на Волгоград FM. Мы здесь охлаждаемся жаркими треками, как бы это ни звучало. Эд Ширан, Азизам, продолжением также появится Доминик Файк, Baby Doll и на закусочку Two Colors, Mad World после коротенькой паузы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом+.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43-50-55-72.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: пока одни вспоминают музыкальные каналы нулевых на телевизоре. На кухне Эйв и Макс предлагают вспомнить клубный Вегас. Этот трек, знаете, такая попытка пережить 90-е за один вечер, только без гранжа, зато шампанским и мигающими огнями. Знаете, если бы «Крепкий орешек» снимали не в высотном здании, а в ночном клубе, саундтрек был бы именно «My Oh My». Команда «Ангела Чарли» задерживается в этом эфире ровно настолько, чтобы успеть оставить послевкусие. Ну, а дальше по плану, друзья мои. «The Second Voice», «Let Me Be», а также «Рэф Сиан Рауль Хандр» и «Вайски» и «Цаменочка» и «Понго» через минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Трек, который родился в Берлине во времена зимнего сонграйтинг-лагеря и с самого начала задумывался как звуковой антипод сезону. В итоге получилась композиция с четким летним ДНК. Танцевальная, прямая и заряжена положительной энергией. Али Фарбан и Рене Миллер под занавес часа Body Talk, ну а мы выдвигаемся в самый финал, где нас уже заждался Джастин Бибер. Хочет попросить прощения. Композиция, сори. А также что я хотел появиться. California Nights. Делай громче.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательные пронзительные мелодии одной из самых атмосферных певиц современности встретятся с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
6: 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали идею президента Трампа закрыть небо Украины и дать Киеву выпускать ракеты «Патриот». Это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы стран НАТО, а именно против этого и направлена спецоперация, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, еще предстоит осмыслить этот вопрос. Он также напомнил о том, что США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. При этом, по словам Пескова, все же Штаты, в отличие от тех же европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Напомню, ранее Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с Зеленским он сказал, что закрытие неба будет осуществляться американскими силами. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области, в том числе в самом Волгограде и в городе-спутнике Волжском, сегодня и завтра. Об этом сообщает МЧС России по региону. Во всех северо-восточных, юго-восточных, а также центральных районах высокая пожароопасность, четвертый класс горимости леса, говорится в сообщении. Это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал. Об этом рассказали порталу «Высота 102» сотрудники одной из фирм. Наблюдается высокий спрос путевок на море. Напомню, с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки, отправляют туристов. И процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми. Организация несет многомиллионные убытки. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» начнет новый сезон первой лиги со встречи на выезде с Нижним Новгородом. Игра состоится 12 июля в 16:30. Нижний Новгород занимает более уверенную позицию и активно борется за возвращение в РПЛ. «Ротор» также не собирается сдаваться без боя. Команда рассталась рядом ведущих игроков, новички влились в состав на сборах. Им пока не хватает сыгранности, отмечает «Высота 102». Вход на стадион в Нижнем Новгороде на первую игру сезона сделали бесплатным. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания How What Wear. В тренде, как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знаете, в этом треке ищут не райские места на карте, ищут выход из собственного лабиринта чувств. Beautiful Places от Тиесто и Брианы Грейс. В начале часа это такой аудиопортал, который не требует пересадок и виз. Но в этом эфире, в эфире Волгоград FM, само собой разумеется, виза выдана ровно на одну композицию, друзья мои. Так что переходим к следующей точке нашего маршрута. У нас впереди Кэлвин Харрис и Джази с новинкой Satisfy. Также появится Кендрик Ламар и CZ с работы Лютер. И на закусочку Zayn, Die For Me. Через одну минуту еще раз всем привет и шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Этот трек, друзья мои, не про чужую боль, а про разговор с собственными демонами, которые так и норовят затащить тебя в ад, в хаос и турбулентность. Леди Гага призналась, сбежать от пугающих частей себя не получится. С ними можно только танцевать, трансформироваться и в итоге принять их как часть своей собственной симфонии. Disease закончился, но не завершен в целом эфир Град FM. Далее Tame Impala и Jenny Draculan. Также послушаем новиночку от группы Beowulf Phoenix. Отличная работа. Ну и после паузы Терри Свимс, Mr. Know It All. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Бога и рак тишины зазвучало на диджей-сетах. И никто не посмел нарушить этот странный симбиоз, ну, кроме самого эфира, который просто плавно переходит к следующей композиции. Прямо сейчас, друзья мои, послушаем с вами проект Eve с новиночкой Meet Me in the Dark. Заценим.

0: 5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных стран может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это сделано, чтобы не допустить серого вывоза автотоплива. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Британская певица Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни в Португалии в больнице. Там она в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. Организм не справился с инфекцией, возникшей из-за разрыва аппендикса, писали западные СМИ. Продукты в Волгоградской области менялись в цене разнонаправленно за последнюю неделю. Так, в период с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану, сахар, подешевели некоторые овощи, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, в Волгограде на 8%. Сметана прибавила в цене 2,6%, маргарин 1,9%, сахар, песок плюс 1,6. Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко. Огурцы и помидоры подешевели на 8%. Картофель потерял в цене почти 3%, капуста 2,3%. Владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, поврежденный сорванными ветроконструкциями. С иском в суд обратилась жительница Спартановки. Ее автомобиль «Джетур» получил повреждения в декабре прошлого года. Стоимость восстановительного ремонта составила более 415 тысяч рублей. Сумма утраты товарной стоимости автомобиля более 60 тысяч. Владельцы торговых точек обвиняли сильный ветер, но установлено, что чрезвычайного характера в этот день погодные условия не носили. Тракторозаводский райсуд взыскал совладельцев торговых палаток 541,5 тысячи рублей, пишет «Высота 102». Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Официальный доллар сегодня 76,40, евро 87,35.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: трек, который соединяет эпохи хаус-музыки, легендарный вокал Ультра на Т, той самой Чей Фри, в 97-м разрывал танцполы, и современное продакшн-звучание от француза Хьюджела с его узнаваемым латин-хаус-грувом. В итоге получился не просто летний гимн, а звуковой мост между двумя поколениями, где на одной дорожке встретились ностальгия по 90-м и актуальная клубная энергетика. И судя по тому, что этот трек стал самым быстро растущим в карьере Хьюджела и взлетел на первое место в некоторых чартах, мост построили крепкий. Ну, а эфир двигается далее, друзья мои. Четверг, 9 июля, напоминаю. Мне кажется, не хватает нам немножечко эспрессо. В этом деле нам поможет Сабрина Карпентер. Совсем скоро. Чуть ранее здесь Dub Dog The Roof, Time Golden Summer. А на закуску Джон Саммит, Shades of Blue. Через пару минут это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
3: 6+.
4: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград FM.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 34, ночью до плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: это не просто трек. Это не просто камбэк, а звуковой дневник человека, который едва не умер в испанской больнице, а вместо того, чтобы начать беречь себя, рванул в лондонские клубы на полной скорости догонять свою молодость. Группа Риальто вернулись спустя 2-4 года с историей о том, как дискотека становится символом саморазрушительного гедонизма, из которого невозможно выйти прежним. Гончая Лондона ищет любовь в идеальном шторме, висит на горящем волоске и просит бармена налить то, что никогда не нравилось. Этот эпизод окончен, друзья мои, из этого эфира. Тоже никто не уходит живым. Ну, я шучу, конечно. Но программа, тем не менее, продолжится. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Леони Имран после паузы The Weeknd.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.film или в официальном телеграм-канале Море Синема. ООО «Море Синема Волга», Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: трек от Марка Дана и Джованни Ричи. Родился в Берлине, где дождь льет так часто, что хочется действительно попросить «Let me die», то есть «Позволь мне умереть», но только от скуки, а не от тоски. Композиция изначально планировалась как гимн всем, кто устал от серых будней и ждет хотя бы пятницы, чтобы выдохнуть и сказать: «Ну все, я выжил». И вот на этой бодрой и доброй ноте, друзья мои, буду с вами прощаться как раз-таки до завтра, до той самой пятницы. Всем яркого вечера, хороших новостей, естественно. Ну и чтоб все было хорошо. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В России подешевели почти все сезонные овощи, пишет газета «Ведомости». По данным Росстата, средняя стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%, до 52,5 рублей за килограмм. Та же ситуация с другими овощами. Белокочанная капуста за это время подешевела также на 30%, до 42 рублей. Репчатый лук на 22%. Исключением стал редис, цена которого за год выросла в полтора раза. Огурцы и помидоры тоже подорожали за год, но незначительно, на 2,2% и 2,8% соответственно. В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидромет предупредил о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление сохранится в течение 3 ближайших суток. По информации специалистов, сложнее всего ситуация в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскаленные массы воздуха на Паласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10 часов утра 11 июля. Одновременно под Волгоградом введен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. В Волжском из-за кондиционера погибла пенсионерка, пострадал 3-летний малыш. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилье, однако спастись не смогла. Она погибла, отравившись угарным газом. Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение в отделении токсикологии больницы номер 25, сообщает В1. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал, рассказали сотрудники одной из фирм. Но наблюдается высокий спрос путевок на море. Как напоминает «Высота 102», с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании они вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов, но процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми, организация несет многомиллионные убытки. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он непременно хочет набрать абсолютный максимум, то есть 100 баллов. Мальчик говорит, что уверен в своих силах. Я напомню, что при пересдаче в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Доллар 76.40, евро 87.35.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем +34, ночью до +22.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре.

0: Центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Крио-лаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Твое время. 18 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В Москве надеются, что США вернутся к процессу урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении, цитирует его Интерфакс. Песков добавил, что телефонного разговора Путина и Трампа пока не было, но Владимир Путин открыт к общению. В Волгограде 39-летний мигрант ограбил кассу автостоянки. Ночью проник в служебное помещение, толкнул пожилого охранника и просто забрал деньги – 7 тысяч рублей. Инцидент произошел 11 июня. Грабитель попал на камеру уличного видеонаблюдения. Владелец стоянки обратился в полицию, грабители объявили в розыск, и вскоре полицейские обнаружили его в городище. Как выяснилось, иностранец неоднократно судим за аналогичные преступления. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Высота 102». Цены на бензин в Волгоградской области растут на фоне топливного ажиотажа и очередей. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал от 11 до 20 копеек за литр. Больше всего прибавил дизель – 23 копейки. 92-й, по данным на 6 июля, на заправках Волгоградской области в среднем стоил 65 рублей 5 копеек, это плюс 15 копеек. 95-й стоит от 72,5 рублей, прибавив 20 копеек. За 98-й и 100-й придется выложить в среднем 94 рубля 19 копеек, плюс 11 копеек за неделю. Волгоградские пловцы завоевали 2 золота и установили мировой рекорд на первенстве Европы среди юниоров в Мюнхене. Об этом сообщает облспорткомитет. 17-летний Григорий Черногаев взял золото на дистанции 50 метров на спине, а 18-летний Михаил Щербаков завоевал золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и установил мировой рекорд среди юниоров. Кстати, прежний мировой рекорд тоже принадлежал российской команде, в составе которой был Михаил Щербаков на первенстве мира прошлого года. У строителей впервые за несколько лет упали зарплаты. Высокая ставка ЦБ, дорогие кредиты и падение спроса на жилье заставили компании экономить на сотрудниках. Эксперты, на которых ссылаются «Известия», считают, что скоро похожее охлаждение затронет промышленность, транспорт и другие отрасли. Доллар 76.40, евро 87.35.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 34, ночью до плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62-10-09. 62-10-09.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 91.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в России. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидромет предупредил о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление сохранится в течение 3 ближайших суток. По информации специалистов, сложнее всего ситуация в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскаленные массы воздуха на Паласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10 часов утра 11 июля. Одновременно под Волгоградом введен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. В Волжском из-за кондиционера погибла пенсионерка, пострадал 3-летний малыш. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилье, однако спастись не смогла. Она погибла, отравившись угарным газом. Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение в отделении токсикологии больницы номер 25, сообщает В1. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал, рассказали сотрудники одной из фирм. Но наблюдается высокий спрос путевок на море. Как напоминает «Высота 102», с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании они вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов, но процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми, организация несет многомиллионные убытки. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет «Коммерсант». Доллар 76.40, евро 87.35.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
6: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
7: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоми». УГРН 128-770-06-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем +34, ночью до +22.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть, и на дизельное топливо очередей нету. На газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
4: ну, я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
3: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседесы, что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
4: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Авангард. Телефон 200-202. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

немецкую кибернетику сегодня открыл Сергей Стендаль с композицией «Реверии». Это состояние мечтательности, задумчивости и, на мой взгляд, у Сергея абсолютно получилось передать это состояние средствами музыки. Отмечу, что растет интерес к лейблу «Rewawen». Это относительно молодое издательство, основанное в 2023 году, но поскольку это проект двух очень опытных участников международной электронной сцены, Сергея Толстого и Алексея Манго Голованова, то и прогресс ожидаемо быстрее обычного. Мы продолжаем вместе с дуэтом «Север» Михаила и Павла Новиковых. Новый трек в соавторстве с Папаго и Агасси называется «Tomorrow», и помним, что важно не откладывать жизнь.

Следующий трек прошел любопытный путь к успеху и официальному изданию в диджейской версии. Ее сделал Лео Коновалов. Аргентинский электронный музыкант и диджей. Лео родился и вырос в Аргентине, но сохранил русскую фамилию Коновалов. О треке Open Your Eyes 2.0 рассказывает Samvel Amaze. Лео отредактировал мою работу для своих диджейских выступлений, и во время одного из них к нему подошел музыкант и диджей Симон Вуарамбон, попросил поделиться, и так Эдит добрался до Эрнана Катаньо. Самвел решил, что поскольку версия Коновалова получила одобрение больших имен, то она тем более должна стать общедоступной.

Работа Александра Духневича появится на всех основных музыкальных площадках уже в ближайшую пятницу, 10 июля. Трек называется «Vivid Trip».

середине июня мы впервые обратили внимание на этого музыканта благодаря издательству Spring Tube. Его зовут Сэм Динс. Он делает последовательные шаги в современном прогрессив-хаусе. Новая работа называется Ascension — «Восхождение».

Российское издательство Interplay Flow продолжает развивать сотрудничество с иностранными авторами, и сейчас мы послушаем трек Фрейзера Кеноби. Он музыкант из Австралии, перебравшийся жить и творить в Лондон. Его основные жанры — мелодик и прогрессив хаус.

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Агата. Это же группа Агата Кристи, да? Готичный вокал братьев Самойловых, кассеты 90-х. Ну, впрочем, сегодняшняя история о том, что иногда нужно вовремя остановиться, чтобы не превратиться в пепел воспоминаний. У имени Агата есть адресочки и постарше. Сицилийская мученица 3 века, чье имя с греческого переводится как «доброе». Агату жгли на углях за отказ отречься от веры, а лава Этны, вулкана Этны, по преданию, во время извержения через год после ее смерти остановилась, так и не дошла до города. Какая все-таки молодец Агата. И с тех пор эту святую просят оборонять дом именно от огня. Зачем я это рассказываю? Потому что у героини одноименной песни Агата новосибирского дуэта Армида дело идет совсем наоборот. Потому что она сама обещает пожар. Та вроде бы защищала от пожара, а эта сама является источником. Иронично. Вокалистка Мария поет и пишет тексты. Дмитрий отвечает за синтезаторы и программирование. Кстати, у него в послужном списке еще пара проектов. «Культура курения» и «Ведьма Готик». Ребята дебютировали 24 июня в местном творческом центре «Башня на Марксе», а 2 июля выпустили альбом «Чужие сны», где Агата в нем самая огненная вещица. Вокал Марии ведет мелодию поверх хорошо темперированных синтезаторов, а имя героини раз за разом всплывает в припеве, будто заклинание, которым ее пытаются остановить. В тех самых куплетах дрожащие руки, пустые карманы, бензин на мерзлой земле. Ровно то, от чего веками просят защищаться по имени этой святой. Ну а по воздушному вокалу над атмосферными синтезаторами Армида поразительно похожа на проект Яны Кедриной. Это кедр ливанский. Разве что у той дебютный трек 2015 года назывался «Сгорает». Послушаем песню Агата от Армиды. Кажется, здесь огонек только...
2: Волгоград FM. На 101.5.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Дмитрием Галущинским, его проектом Dave Storm и издательством Magic Room. Трек называется «Футурист».

1984-м на киноэкраны вышел фильм «Мэри Поппинс. До свидания», где ее исполнили Павел Смеян и Татьяна Воронина на стихи Наума Олева и музыку Максима.

Максима Дунаевского. Дальше слова Жени. У каждого из нас есть песня, которая своим обаянием уносит в беззаботное детство. Для меня этим чудесным свойством всегда обладала песня «Ветер перемен». Слушаем Monotech Remix.

Дуэт «Street Choice» Александра Радакова и Артема Васильева объединился с пионером российского хип-хопа Андреем Цыгановым, он же «Мистер Малой». Итогом стал классный трек «Небо в тучах», причем сразу в нескольких версиях на лейбле «Ствол». Если вы не фанат речитатива и больше любите хаус, то просто включите инструментальную версию.

Евгений Ившин и его новый студийный эксклюзив под названием House of Keys. Это дом клавиш или дом нот. В общем, трек посвящение фортепиано. В России, кстати, можно часто увидеть такие вывески, например, «Мир тетрадей» или «Дом выпечки». Пожалуй, дом клавиш или дом нот может быть отличным большим музыкальным магазином.

0: друзья, буквально через минуту продолжим. Во втором часе гостевой эпизод сегодня возглавит Владис Кью.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». На этой неделе в кибернетический эфир возвращается электронный музыкант и саунд-продюсер Владис Кью. Владис – диджей-резидент и участник команды «Holy Stone» – лейбла и клубного сообщества на острове Копханган. В ближайший час слушаем инди-дэнс, прогрессив, тек, мелодик хаус и техно. И для этого скорее...
1: Включаем микшер.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.
1: These streets are far from black and white.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 3 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.